Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 13. В Екатеринбурге малооблачно, 12 со знаком плюс. Такие же прогнозы в Казани. В Тюмени переменная облачность, плюс 14. В Ижевске малооблачно и 13 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 12. В Челябинске малооблачно и до плюс 14. В Москве синоптики обещают переменную облачность и 17 со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. На майские праздники мошенники могут активнее предлагать россиянам крупные скидки, розыгрыши и фальшивые благотворительные акции, пишет News.ru. Злоумышленники часто создают поддельные сайты магазинов, лотерей и благотворительных проектов. Там людей просят ввести личные или платежные данные. Это может привести к потере денег и доступа к важным аккаунтам, включая интернет-банк и госуслуги. Эксперты советуют не переходить по ссылкам от незнакомцев и не доверять слишком щедрым предложениям. Роспотребнадзор дал рекомендации для отдыха на природе в майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости. Чтобы защититься от клещей, ведомстве советуют выбирать светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и регулярно осматривать себя. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за 2 недели число обращений из-за укусов клещей выросло втрое – до 18 тысяч. Россиянки завоевали золото на этапе Кубка мира по синхронному плаванию. Турнир проходит в Китае. Об этом пишет ТАСС. Спортсменки стали лучшими в командных произвольных соревнованиях. Второе место заняла сборная КНР. Тройку призеров замкнула команда Италии. Золотую медаль в произвольной программе дуэтов завоевали россиянки Кира Черезова и Валентина Герасимова. Российские регионы с самыми аккуратными водителями назвали страховщики. Они проанализировали статистику обращений по ОСАГО за первый квартал 2026-го. Самые низкие показатели аварийности зафиксированы в Перми и Иркутске. Далее идут Томск и Ленинградская область. В топ-10 регионов с наихудшей ситуацией на дорогах вошли традиционные лидеры по количеству ДТП – Москва, Московская область и Краснодар. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутит дом, семья. Все понятно, ну скажи, зачем ты приехала сюда?

музыкальное информационное радио. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

оставлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка.
1: Погода. Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 13. В Екатеринбурге малооблачно, 12 со знаком плюс. Такие же прогнозы в Казани. В Тюмени переменная облачность, плюс 14. В Ижевске малооблачно и 13 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 12. В Челябинске малооблачно и до плюс 14. В Москве синоптики обещают переменную облачность и 17 со знаком плюс.

0: Паланчук, здравствуйте. Специалисты в России создали 69 новых диагностических экспресс-тестов, сообщила вице-премьер Татьяна Гуликова. За счет этого время диагностики инфекции сократилось с 1,5 часов до 30 минут. По словам Гуликовой, ранее в регионы России были поставлены 25 мобильных лабораторий, благодаря чему реагирование на вспышки опасных инфекций в любой точке страны сокращено до 24 часов. Чукотка одной из последних присоединилась к акции «Лыжня России». Как сообщил глава региона Вячеслав Кузнецов, лыжный сезон на Чукотке короткий. Несмотря на это, здесь достаточно любителей лыж и активного образа жизни. В акции приняли участие свыше 150 тысяч человек. Вместе со всеми на старт вышел и губернатор Чукотки. Он пробежал дистанцию в 5 километров. Российские регионы с самыми аккуратными водителями назвали страховщики. Они проанализировали статистику обращений по ОСАГО за первый квартал 2026-го. Самые низкие показатели аварийности зафиксированы в Перми и Иркутске. Далее идут Томск и Ленинградская область. В топ-10 регионов с наихудшей ситуацией на дорогах вошли традиционные лидеры по количеству ДТП – Москва, Московская область и Краснодар. Ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов ведет подвижный образ жизни, насколько позволяет его возраст, рассказал РБК друг ведущего художник Константин Мирошник. По его словам, они вместе с ученым запланировали на лето экологическое путешествие. Ранее телеграм-канал Мэш сообщил, что Дроздов прекратил сниматься на телевидении из-за якобы развившейся верминофобии, страха заболеваний на фоне борьбы с онкологией. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».
1: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Весна на Радио Мир.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка, мы сходим с ума у всех на глазах. И нам все не важно, опять карусель, по телу вновь дрожь. Еще один день, еще одна ночь, еще один город, и снова к тебе. Все будто во сне, ты снова на мне.

0: Радио Мир. Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
0: Путешествие по миру.
1: Художники и производители текстильной продукции обсудили направления для развития легкой промышленности Беларуси. Экспертов объединила встреча в Доме прессы Минска. Побывала на мероприятии и Екатерина Дорошевич.
2: Текстиль сегодня – это не только одежда. Все активнее развивается искусство волокна. Художники по всему миру, в том числе и в Беларуси, обращаются к этому материалу. На международном рынке республика известна традиционным ручным ткачеством. Современные художники перенимают этот формат и в свои работы, говорит заместитель директора по творческой работе Национального центра современных искусств в Беларуси Алиса Иноземцева.
3: Мы обладаем уникальными техниками, и еще у нас есть уникальное наследие. Например, одно из них – это то, что Александр Кищенко еще в 20 веке представил миру самый большой гобелен в мире, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
2: Эксперты отмечают высокий потенциал Беларуси для развития в этой сфере. Текстиль позволяет объединять искусство, науку и технологии, говорит художник по текстилю, магистр искусствоведения, доцент кафедры Белорусской государственной академии искусств Христина Высоцкая.
4: К нам в Академию искусств последние годы все больше приходит запрос от молодых людей, от наших абитуриентов, от первокурсников, именно работа руками. Дело в том, что мы находимся во времени постковидной эпохи, когда мы все ушли в цифры, мы все ушли в виртуальное пространство, и идет такая обратный откат идет.
2: Около 70% текстильной продукции Беларуси идет на рынке более чем 40 стран. Большая часть в Россию, но также в Китай и Европу. Основа экспорта – хлопчатобумажная, синтетические льняные ткани, а также специальная и домашняя одежда. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от производителей активнее использовать короткое волокно, изготавливать качественные изделия, которые удовлетворят спрос внутреннего рынка и принесут стране прибыль.
0: Это мы.
1: Тысячи владельцев питомцев встретились в Алматы. В рамках фестиваля домашних животных подготовили лекции ветеринаров и кинологов, конкурс костюмов для собак, а также парад разных пород. Костюмы оценила и Тамара Зарипова.
5: Для главных гостей фестиваля собак основной локацией стала полоса препятствий. Каждый хозяин уверен, именно его питомец выполнит задание безупречно. Но на деле все может оказаться по-другому. Стэнли, породу золотистый ретривер, охотничья собака, говорит хозяйка Стэнли Мария. Мария Тебякина. Пес умный, хорошо поддается дрессировке, но впервые увидев туннель, испугался.
6: Здесь много очень собак, много девочек, которые вскружили ему голову, поэтому, да, конечно, он немножко возбужден и не слушается. Обязательно надо нагружать мозги своему питомцу, и тогда он счастлив, уравновешен, и жизнь его намного интереснее, если с ним занимаются.
5: Цель фестиваля – научить казахстанцев проявлять внимание и ответственность к своим домашним животным. Для того, чтобы тандемы лучше понимали друг друга, организаторы провели командную тренировку, рассказывает организатор мероприятия Влад Алиев.
7: Я занимаюсь собаками 11 лет. Тенденция прям сильно растет. Собак становится очень много со временем. Если, допустим, раньше у нас было там 2-3 кинолога в компании, то сейчас мы держим 10 кинологов, которые работают. И у всех есть работа. И это говорит о том, что, во-первых, растет количество собак, а во-вторых, растет ответственное отношение к ним. Потому что раньше люди ходили на дрессировку, когда собаки, например, там уже год-полтора года. Сейчас уже начинается меньше, когда там 3 месяца, 5 месяцев уже идут более сознательно, скажем, как в школу.
5: Рядом фотовыставка животных из приюта. Так организаторы привлекают внимание к бездомным собакам и кошкам, чтобы у каждого появился свой дом, говорит зоозащитник Марина Гяурова.
8: Хотелось этой акции показать, чтобы люди брали из приютов животных в дом и дарили им любовь и счастье. Есть два щенка, один из них живет по соседству со мной, а второй улетел в Турцию. Даже вот такие есть истории, что собак берут и увозят в другие страны.
5: В этом году фестиваль собрал порядка 3000 гостей. Почти в каждой пятой алматинской семье живут кошки, а в каждой десятой – собаки. Самые популярные породы – шпиц, чихуахуа, йоркширский терьер.
0: Мировые традиции.
1: Жить искусством, а не доживать свой век. Под таким девизом уже 130 лет существует в Петербурге Дом ветеранов сцены. Он дает приют и заботу актерам, режиссерам и всем, кто посетил себя служению мельпомене. В образцово-показательном учреждении побывал Артур Ламидзе.
9: Ровно 130 лет назад Николай II подписал указ о передаче участка земли Императорскому театральному обществу. Известная тогда актриса Мария Савина задумала организовать здесь убежище для пожилых работников театра. И все получилось. За 130 лет учреждение не прекращало работу ни на один день. Пережило революцию, Великую Отечественную, ну а сегодня служители театра делают здесь то, чему посвятили всю свою жизнь. Выходят на сцену и играют в спектакли. Уже в конце 19 века первые пансионеры заселились в деревянное здание. В советское время убежище сменило название на Дом ветеранов сцены. А сразу после победы, уже в 46 году, на территории начали возводить новые корпуса. Предусмотрели и концертный зал. В нем сейчас идет предпремьерный прогон спектакля «Савина». Пьесу об учредительнице дома написал драматург Сергей Бублий. Писатель уже много лет живет в Доме ветеранов.
10: Начал я копаться в архивах. И обнаружил, что материалов очень мало. Основные какие-то кульминационные моменты я знал, а вот что между этими кульминационными моментами происходит, мне приходилось это фантазировать, выдумывать.
9: Назвать постановку самодеятельностью язык не повернется. На сцене профессионалы, многие в прошлом театральные педагоги. Всего в доме около 8 десятков постояльцев. У каждого отдельная комната, условия, как в хорошем отеле. Ирина Чернышова много лет прослужила в Государственном Белгородском, а на пенсии поселилась здесь. Но до сих пор она живет на два города, регулярно выходит на сцену родного театра.
11: К юбилею 130-летия дома Савиной, да, у меня стихи есть. Там последние четверостишие звучат так. «Мой дом, он как дворец роскошный, и в этой жизни сложной, суматошной нет места в мире для меня милей с недавних пор, роднее и теплей». Вот так оно и есть. Удивительный персонал, удивительное отношение. Все вот с открытым, доброжелательным лицом, чем я могу вам помочь.
9: В 2013 году комплекс зданий прошел большую реставрацию. Тогда в Дом ветеранов приезжал президент России Владимир Путин. Он оценил масштаб работ. Кроме ремонта жилых помещений, восстановили всю историческую мебель. Сегодня антикварные столы и стулья музейного уровня к услугам постояльцев. Рассказывает Наталья Чиберева, директор Дома ветеранов сцены имени Савиной.
12: У нас всегда на входе каждой комнаты висит табличка с имя, фамилией, отчеством. Это, ну, по принципу гримеров сделан. И первое время мы считали, что здесь уже должны быть все равны. И мы таблички эти не вешали. Но одна актриса сказала: «Наталья Алексеевна, вы меня лишили звания». Поэтому мы решили все восстановить, справедливость.
9: Важная часть жизни дома – здоровье. Классы лечебной физкультуры, тренажеры, свои медики – все, чтобы продлить жизнь артистов. Ведь самому возрастному из них уже 99 лет.
0: Мир спорта.
1: В Таджикистане состоялся 16-й международный полумарафон. В нем приняли участие более 150 спортсменов из 20 стран мира. Общий призовой фонд турнира составил около 120 тысяч самани. Это более 2 миллионов рублей. Кто принял участие в забеге, расскажет Зарина Абдуназарова.
13: На праздничный забег ко дню рождения столицы вышли представители самых разных слоев общества. Полумарафон объединил врачей, госслужащих, дипломатов, студентов и любителей спорта. Самой многочисленной группой стали студенты Академии Государственного управления при президенте Республики Таджикистан. Поддержать их на старт также вышло руководство Академии. Для Абиджона Махмудова этот старт стал уже 8-м полумарафоном. В свои 64 года он остается самым возрастным участником и активно выступает на международных дистанциях. Совсем недавно он преодолел 30 километров в Самарканде и на забег в честь столицы приехал из Пинджикента, с севера страны.
14: Я с нетерпением ждал этот полумарафон. Призываю молодежь не тратить время впустую и, как я, прийти и побегать, чтобы показать свою силу, мастерство и вести здоровый образ жизни.
13: Погодные условия в день старта оказались благоприятными. Без жары, с легкой прохладой, что особенно важно для бегунов. Движение транспорта по маршруту было полностью перекрыто, обеспечив безопасность и комфорт участникам. Первыми среди мужчин финишировал Нурсултан Генишбеков из Кыргызстана, двукратный чемпион Азии. Его результат 1 час 4 минуты. Всего на полминуты позже дистанцию завершил представитель России.
15: Ну, это благодаря тренеру. Это тренерская тактика. Он сказал, первую половину дистанции бежать с ними, потом во второй половине дистанции уже смотреть по самочувствию. У меня это получилось, а во второй половине дистанции убежал от своих соперников.
13: Лучший результат среди таджикских спортсменов показал Кабил Джон Якинов. Он вошел в первую десятку, установив личный рекорд – 1 час 12 минут. При этом в отдельной категории для местных участников из Душанбе и районов республиканского подчинения он занял первое место.
16: В предыдущие годы я тоже участвовал в этом полумарафоне, но каждый раз терпел неудачу. Однако я не сдался, стал больше тренироваться и, к счастью, выиграл. Спасибо тренеру за подготовку.
13: Среди женщин традиционно наблюдалось доминирование бегуней из Восточной Африки и Центральной Азии. Вот и в этом году первой к финишу пришла представительница из Буркина-Фасо.
0: Мировые события.
1: В Азербайджане прошла неделя иммунизации. Ее организовало Министерство здравоохранения республики. Врачи проверяют списки, ищут тех, кто пропустил плановые прививки. О том, кто обязан пройти вакцинацию, расскажет Кимран Гусейнов.
17: На приеме у врача дети от 2 месяцев до 6 лет. Перед прививкой обязательный осмотр педиатра. К вакцинации допускается только полностью здоровый ребенок, а в случае противопоказаний – медотвод, объясняет врач Улькер Дадашева.
18: Иммунная система детей слабее и чувствительнее, чем у взрослых. Вакцины знакомят организм с возбудителем и формируют защиту. Когда большинство детей вакцинированы, цепь распространения инфекции прерывается, что защищает и тех, кому прививки противопоказаны по медицинским причинам.
17: Защитить ребенка от гепатита, коклюша и кори можно гораздо быстрее благодаря комбинированным препаратам. Один визит к врачу обеспечивает мощный иммунитет без лишнего стресса для малыша.
19: Мы решили привести ребенка на вакцинацию после случая в детском саду. У одного из детей выявили инфекцию, и несколько малышей заболели. Наш ребенок тогда не заразился, но мы поняли, что рисковать не стоит.
17: Неделю иммунизации в стране стали проводить 20 лет назад. Масштабная акция за это время охватила все города и районы. В планах врачей защитить от опасных инфекций десятки тысяч детей. Профилактика остается самым надежным способом избежать осложнений.
0: Это мы.
1: Команда белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» и Белорусский союз женщин присоединились к республиканскому субботнику. Они помогли благоустроить территорию памятного места в Минске. Подробности выяснил Игорь Фадеев.
20: Субботник начался в центральном сквере столицы Беларуси. Место символичное. Здесь установлен памятник пионеру-герою Советского Союза Марату Казию. 14-летний партизан-разведчик держит в руке гранату и готовится совершить подвиг. Он помешал фашистской операции, подорвав себя и немецких оккупантов. Аллеи парка сходятся к монументу. На него и сделали акцент во время субботника. Перчатки и грабли в руки взяли журналисты, юристы, инженеры, музыкальные редакторы и другие сотрудники телерадиокомпании «Мир».
21: Приятно то, что мы с этим именем сталкиваемся не только сегодня, работая, но и когда мы делаем свою журналистскую работу. Я был в деревне Хороминске, где погиб Марат Казей. Даже встречался с очевидцами его гибели. Вот. И это действительно был мальчик, герой.
20: Такие акции помогают сплотить население, заявила председатель Белорусского союза женщин. Ольга Шпилевская подчеркнула, субботник в сквере объединил 4 поколения.
22: Традиции, которые заложены в нашей уже суверенной Беларуси, они все как раз направлены на то, чтобы быть такой скрепой между поколениями. Мы продолжили дело своих дедов, а уже подрастающее поколение должно продолжить наше дело.
20: Работы по уборке разделили. Тяжелый труд лег на плечи сотрудников внутренних войск. Они на протяжении года ухаживают за сквером в широком составе. От руководства до школьников военно-патриотических клубов, говорит начальник управления идеологической работы Главного управления командующего внутренними войсками МВД Беларуси Дмитрий Харьковский.
23: Сказать, что это разовая акция, будет неправильно. Мы стараемся всегда проводить такие мероприятия и, конечно же, с нашими воспитанниками военно-патриотических клубов, тем более накануне таких знаковых праздников, как День Победы.
20: Республиканский субботник прошел во всех регионах Беларуси. Заработанные от проведения весеннего трудового дня более 18 миллионов белорусских или почти 481 миллион российских рублей. Деньги в том числе направят на создание постоянной экспозиции строящегося Национального исторического музея Беларуси.
0: Это мы.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
0: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы. музыкальное информационное радио. Реклама.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир.

0: сначала повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 13. В Екатеринбурге малооблачно, 12 со знаком плюс. Такие же прогнозы в Казани. В Тюмени переменная облачность, плюс 14. В Ижевске малооблачно и 13 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 12. В Челябинске малооблачно и до плюс 14. В Москве синоптики обещают переменную облачность и 17 со знаком плюс.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Балтин.

0: и робот начнет свое дело, передает телеканал Мир 24. Как отметили представители компании и разработчика, робот оснащен 3 камерами и искусственным интеллектом, что позволяет ему видеть бак автомобиля, откручивать крышку и самостоятельно вставлять заправочный пистолет. В России не планируют повышать пенсионный возраст ни до 2028 года, ни после него. Об этом заявили в Минтруда в ответ на запрос зампреда Думского комитета по экономической политике, передает ТАСС. В министерстве также заверили, что другие параметры возраста выхода на пенсию не обсуждаются и не прорабатываются. Ранее в Госдуме предложили вернуть для жителей Крайнего Севера право на досрочную пенсию. Панда Катюша из московского зоопарка живет размеренно, как мама Дин-Дин, обедает без спешки и суеты, рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. На опубликованном в телеграм-канале зоопарка видео Катюша сначала медленно и осторожно сползает со своей лежанки, а после размеренно и задумчиво ест бамбук в уличном вольере, пока за ней наблюдают посетители. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба Мир 24.
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план —

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 13. В Екатеринбурге малооблачно, 12 со знаком плюс. Такие же прогнозы в Казани. В Тюмени переменная облачность, плюс 14. В Ижевске малооблачно и 13 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 12. В Челябинске малооблачно и до плюс 14. В Москве синоптики обещают переменную облачность и 17 со знаком плюс.

на ярмарке пользуются украшения, кольца, браслеты, серьги, бусы. Продлится выставка до конца мая. В Подмосковье открылся сезон российских дрифт-гонок. Пилоты закончили квалификационные заезды и провели парные тренировки. Среди участников чемпионы прошлых лет и звездные новички. Следующие этапы пройдут в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Красноярске. Последняя гонка пройдет в конце августа и снова в Подмосковье. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: хотя бы позвонить тем, кому важно услышать ваш голос, это задача минимум на любые выходные. Но если выпадает 3 дня отдыха, уверен, времени, чтобы доехать и обнять, тоже хватит. Всем продуктивных выходных и ярких путешествий в приятной компании. Александр Лазарев у микрофона, вы слушаете «Радио Мир». Новый час стартовал с песни Филатова и Кэроса «Локдог». Впереди, а через 20 минут поговорим об Оренбурге в программе «Лучший город мира».
1: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

Удивительный мир. Из-за величины территории в России весна наступает в течение полугода. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

Радио Мир. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

0: Чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные берега.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучший город мира. Оренбург.
1: Радио Мир вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Старейшая улица Оренбурга – Советская. Она существует с середины 18 века, то есть вполне может считаться ровесницей города. Свое нынешнее название получила только в 1919 году. До этого она была Большой, Губернской и Николаевской. Начинается от берега реки Урал и тянется в северо-западном направлении 3 километра. Примерно полтора из них сегодня пешеходная зона. На Советской 4 театра и всевозможные музеи, уютные скверы, памятники архитектуры, оригинальные арт-объекты, многочисленные кафе и сувенирные магазины. Здесь располагается и одна из главных достопримечательностей Оренбурга – Елизаветинские ворота, символизирующие вход в Азию. Это реконструкция старинных ворот, которые императрица Елизавета Петровна подарила городу за подавление башкирского бунта в 1757 году. Изначально они стояли перед Оренбургской крепостью. На нынешнее место их перенесли в середине 19 века, после уничтожения крепостного вала. Среди любимых народных достопримечательностей Советской – памятник бездомным животным – бронзовая собака-копилка. Любой желающий может опустить в нее пожертвование. Сегодня Советская – главная туристическая улица Оренбурга. Ее с любовью называют местным Арбатом и по праву считают культурным центром города.
0: Радио «Мир» в Оренбурге. 106,8 FM.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Пляж в Туапсе очистят от нефти и подготовят для туристов к началу лета. Это обещает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В руководстве Туапсинского района отметили, что загрязнение носит локальный характер. Предстоящий туристический сезон под угрозу оно не поставило. Общая протяженность береговой зоны округа составляет около 90 километров, поэтому происшествие на одном пляже не отразится на работе остальных зон отдыха. Специалисты продолжают устранять последствия выбросов мазута, которые возникли после пожаров. Московский дата-центр переключился на резервное питание из-за перебоев. Об этом сообщает ТАСС. В субботу стало известно о сбоях у провайдеров интернета, но обмен трафиком продолжался в полном объеме. Теперь дата-центр работает штатно, резервное питание обеспечивает устойчивость сервисов, специалисты восстанавливают стандартную схему электроснабжения. В Челябинске запчасти для трамваев печатают на 3D-принтере. В одном из депо производят более десятка разных изделий, сообщает телеканал «Мир-24». Заводские детали зачастую нужно ждать по нескольку дней. Напечатать их на принтере можно максимум за 4 часа. Самую простую деталь можно сделать всего за 10 минут. Поэтому трамваи в ремонтном цеху не задерживаются и ходят без перебоев. Российские гимнастки взяли золото на Кубке Европы. Они стали лучшими в упражнениях с обручами и булавами. Второе место заняла сборная Беларуси, замкнула тройку сильнейших сборная Украины. Российские гимнастки выступают в нейтральном статусе. Соревнования завершатся в воскресенье. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: Настоящая маевка на природе – это девочки в цветах, мужчины в делах у мангала. Что примечательно, обычно довольны и те, и другие, потому что заняты своим делом. Всем весны, всем тепла и приятных выходных. Александр Лазарев у микрофона на радио «Мир». Хорошо звучат Баста и Дмитрий Журавлев, группа «Серебро» впереди, а через 6 минут не пропустите гороскоп от Надежды Сташиной на сегодня.
1: Нет,

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 3 мая. В целом, это день, когда сначала хочется куда-то бежать, а потом говорим, давайте все-таки подумаем. Овен, ваша энергия зашкаливает, но первые идеи дня будут опасны. Отложите старты до обеда. Телец, вы будете чувствовать себя гораздо увереннее, чем окружающие, поэтому на вас возлагаются большие надежды. Близнецы. Первая половина дня угрожает вашей нервной системе, а вечером вы сами удивитесь, какими разумными, оказывается, вы можете быть. Рак. Желание сменить обстановку может быть очень сильным. Если есть возможность, сделайте это аккуратно, без перегибов. А после обеда появится ясность, чего именно вам хотелось. Лев. В этот день могут родиться яркие и интересные идеи. Идея встряхнуться хороша, но формат не любой. Дева. У вас появится весомый повод упрекнуть кого-то в расточительности, но не переборщите с ворчанием. Весы. Не реагируйте на человека, который будет психовать. Во второй половине дня можно спокойно разобраться с деньгами, покупками или планами. Скорпион. Суждения, высказанные кем-то из друзей, заставят вас по-новому взглянуть на некоторые события. Стрелец. Стремление оторваться по полной может привести к непредсказуемому результату. Козерог. Утро может выбить из привычного ритма. Не пытайтесь сразу вернуть все, как было. После обеда вы спокойно выстроите новый план. Водолей. Итоги этого дня во многом будут зависеть от некоего человека, пребывающего не в лучшем расположении духа. Рыбы. Интуиция может обмануть. Не верьте красивым рассказам и дорогим предложениям. К вечеру вы с удивлением заметите, как резко прояснилось в голове. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Радио Мир. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Наше кино». Неувядающие. 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 13. В Екатеринбурге малооблачно, 12 со знаком плюс. Такие же прогнозы в Казани. В Тюмени переменная облачность, плюс 14. В Ижевске малооблачно и 13 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 12. В Челябинске малооблачно и до плюс 14. В Москве синоптики обещают переменную облачность и 17 со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Жарить шашлыки в этом году нужно по правилам, об этом напомнили в Госдуме. Даже на дачном участке теперь действуют строгие противопожарные нормы. Так, при использовании мангала дистанция до ближайшей постройки должна составлять не менее 5 метров. Территорию в радиусе 2 метров нужно очистить от сухой травы, листвы и прочего мусора. Для безопасного костра нужно остановить выбор на открытой площадке и окопать ее по периметру минерализованной полосой. Всегда нужно держать под рукой ведро воды, лопату и мобильный телефон для вызова пожарных. Папа Римский лично назначит главу католиков Москвы. Он свободен в своем решении, в том числе и в том, что касается сроков, сообщает РИА Новости. В марте конференция католических епископов России избрала новое руководство после завершения двух сроков председательства архиепископа Павла Пеци. Павла Римский Лев 14-й принял его отставку по причине ухудшения здоровья. Временно исполнять обязанности главы архиепархии начал вспомогательный епископ Николай Дубинин. В Китае создали первого робота-лошадь. Он нужен для перевозки грузов. Назвали машину «Превосходный скакун». Это первый в мире механизм, способный доставлять до 1000 килограммов груза в горах.

Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Готов поспорить, большинству из нас жить нравится еще больше с ощущением, что два выходных дня уже прошли, а еще и третий впереди не менее яркий и насыщенный. Или отсыпной, тут уж как вашей душе угодно. В любом случае, всем приятного отдыха под любимую музыку на Радио Мир. Александр Лазарев у микрофона, группа «Бандерас» впереди, а в середине часа поговорим о рамене в программе «Соль и перец».

Радио Мир. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

говорят, что куклы не чувствуют боли. Говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пусто. Только почему по ночам кукла

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно моя подруга, большая поклонница Японии, пригласила меня на фестиваль культуры этой страны. Ее интересовали косметика и аниме, а я, как водится, сосредоточилась на еде, в частности, на аутентичном супе рамен. Единого мнения относительно того, где придумали это блюдо, не существует. Рамен в переводе с китайского значит «вытягивать лапшу». Согласно самой распространенной версии, суп попал в страну восходящего солнца из Поднебесной в конце 19 века, а уже японцы сделали из него гастрономический бестселлер. Во времена экономических потрясений это блюдо стало для жителей Японии настоящим спасением. На улицах появились передвижные тележки с дешевым горячим супом. Сегодня раменом можно быстро перекусить в передвижном вагончике. Им же, но уже в более утонченных версиях, угощают гурманов в мишленовских ресторанах. Заведений в Японии, где вам подадут свой вариант популярного супа, огромное количество. Но наиболее распространены четыре вида: танкоцу на жирном бульоне из свиных костей, сёю на бульоне с соевым соусом, мисо на бульоне из одноименной пасты и легкий на соленом курьином бульоне сио рамен. Важная деталь – лапшу надо есть шумно. Причем чем вам вкуснее, тем громче ее надо втягивать ртом. Для повара это комплимент. Соль в том, что рамен быстро утолит голод, снабдив организм углеводами, белком и клетчаткой. А перец в том, что суп довольно жирный, поэтому слишком часто его есть не стоит. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Приморье спасатели усилили группировку из-за ландшафтных пожаров. Сделать это поручил губернатор края Олег Кожемяка. Для борьбы с огнем в партизанские ханкайские округа направят, соответственно, 100 и 300 человек. Оперативный штаб на местах возглавит руководители этих муниципальных образований. Ранее на территории Еврейской автономной области вспыхнул самый крупный лесной пожар. Огонь охватил 52 тысячи гектаров тайги. Пляж в Туапсе очистят от нефти и подготовят для туристов к началу лета. Это обещает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В руководстве Туапсинского района отметили, что загрязнение носит локальный характер. Предстоящий туристический сезон под угрозу оно не поставило. Общая протяженность береговой зоны округа составляет около 90 километров, поэтому происшествие на одном пляже не отразится на работе остальных зон отдыха. Специалисты продолжают устранять последствия выбросов мазута, которые возникли после пожаров. В Кисловодске стартовал курортный сезон, по этому случаю состоялся крестный ход. В шествии приняли участие около 2000 человек, сообщает телеканал «Мир-24». Нынешний сезон для города обещает быть насыщенным. В планах не только оздоровление туристов, но также проведение множества культурных фестивалей, обновление парковых зон и запуск новых экскурсионных маршрутов. В Москве открылся сезон фонтанов. Специалисты готовили их к запуску почти весь апрель. Они отремонтировали коммуникации, привели в порядок насосные станции и гидравлику. А также промыли чаши и заполнили их водой. В столице установлены сотни фонтанов. Среди них сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. В этом году добавился еще один фонтан в Лужниках. Зимой он использовался как каток. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
2: Если хочешь танцевать,

Если вы успели поймать нужное майское настроение в первые два дня этих выходных, мы за вас спокойны. Сегодня все по инерции получится само собой. Но если по каким-то причинам вы еще не начали в полной мере наслаждаться последним месяцем весны, для вас бонус в виде одного дополнительного дня к выходным. Пусть сегодня все получится. Артур Пирожков хорошо звучит на радио «Мир». У микрофона Александр Лазарев. Всем привет. Впереди у нас только любимая музыка. «Моя Мишель» уже звучит.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 3 мая. В целом, это день, когда сначала хочется куда-то бежать, а потом говорим, давайте все-таки подумаем. Овен, ваша энергия зашкаливает, но первые идеи дня будут опасны. Отложите старты до обеда. Телец, вы будете чувствовать себя гораздо увереннее, чем окружающие, поэтому на вас возлагаются большие надежды. Близнецы, первая половина дня угрожает вашей нервной системе, а вечером вы сами удивитесь, какими разумными, оказывается, вы можете быть. Рак. Желание сменить обстановку может быть очень сильным. Если есть возможность, сделайте это аккуратно, без перегибов. А после обеда появится ясность, чего именно вам хотелось. Лев. В этот день могут родиться яркие и интересные идеи. Идея встряхнуться хороша, но формат не любой. Дева. У вас появится весомый повод упрекнуть кого-то в расточительности, но не переборщите с ворчанием. Весы. Не реагируйте на человека, который будет психовать. Во второй половине дня можно спокойно разобраться с деньгами, покупками или планами. Скорпион. Суждения, высказанные кем-то из друзей, заставят вас по-новому взглянуть на некоторые события. Стрелец. Стремление оторваться по полной может привести к непредсказуемому результату. Козерог. Утро может выбить из привычного ритма. Не пытайтесь сразу вернуть все, как было. После обеда вы спокойно выстроите новый план. Водолей. Итоги этого дня во многом будут зависеть от некоего человека, пребывающего не в лучшем расположении духа. Рыбы. Интуиция может обмануть. Не верьте красивым рассказам и дорогим предложениям. К вечеру вы с удивлением заметите, как резко прояснилось в голове. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Радио Мир. Весна на Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 7 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 9-14. Днем столбик термометра поднимется до отметки 19-23 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Радио «Мир» хорошо звучит.
2: Опять одна.
3: Это синяки.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Средние пенсии выше 30 тысяч рублей получают пенсионеры.

13 российских регионов в статистику социального фонда приводит агентство ТАСС. В их числе Хабаровский край, Карелия, Архангельская область, Коми, Саха, Якутия, а также Сахалинская, Мурманская области. В списке Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская область, Камчатка и Чукотка. Столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет самолеты. Временные ограничения сняты, сообщает Росавиация. Вводились они в целях безопасности. Ранее прием и отправку самолетов приостанавливали в аэропортах Пскова, Череповца, Ярославля, Уфы, Челябинска, Москвы, Перми, Пензы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. До сих пор закрыта аэрогавань Нижнего Новгорода. Ранее стало известно о закрытии аэропорта Пулково. В белорусской глубинке возродили старинную технику плетения поясов на ниту. Это один из самых сложных элементов народного ткачества, сообщает телеканал «Мир-24». В 20 веке ремесло исчезло. Восстанавливали его по археологическим находкам. Пояс в древние времена считался моделью мироздания, которая структурирует хаос и защищает человека. Ткачество поясов на ниту внесено в государственный список историко-культурного наследия Беларуси. Хозяева кошек чаще всего дарят своим питомцам игрушки, мышей и резинки. В списке также тараканы, кроты и скотч, говорится в результатах опроса производителя натуральных кормов «Суперпет». Зоопсихологи полагают, что кошки делятся своими игрушками с хозяевами, потому что считают их плохими охотниками. Так они могут приносить мышей и крыс, чтобы обучить человека охоте и накормить. Резинки для волос привлекают питомцев своим внешним видом. В топ необычных даров вошли огрызки от яблок, фантики и даже куски пыли из-под шкафа. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир. We'll be right back.

Из всех тайн мироздания, которыми нужно владеть в выходные, хотелось бы вспомнить ту, что приписывают Мэри Поппинс. Не думайте слишком много. Это плохо сказывается на аппетите. Всем легких выходных, а о Мэри Поппинс, точнее об актрисе Наталье Андрейченко, которая блестяще сыграла «Леди совершенства» в кино, поговорим в программе «Минутная история» сразу после песни «Студио». У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 3 мая, 70 лет Наталье Андрейченко. О ней наша минутная история. Заслуженная артистка России, звезда отечественного кинематографа. У миллионов зрителей Андрейченко ассоциируется с ее героиней, леди совершенством Мэри Поппинс. Любопытно, что в семье ей прочили карьеру филолога, а сама Наталья обожала поэзию и втайне мечтала стать актрисой. Никому не сказав, после школы она подала документы в училище имени Щукина. У девушки была чисто славянская внешность, но на экзамен она пришла в мини-юбке, на платформе, косу до пояса на накануне накрутила на бигуди. Приемная комиссия послушала всего 3 строчки басни «Мартышка и очки» и указала яркой абитуриентке на дверь. Через несколько дней она пришла на экзамен во ВГИК, уже без макияжа,

словесном наряде. Сергей Бондарчук и Ирина Скопцева, которые набирали курс, спросили, что девушка будет читать. Она в ответ: «А что бы вы хотели услышать?» Наталья исполнила 10 стихотворений разных авторов, которые продемонстрировали широкий актерский диапазон. В итоге ее поступление назвали «триумфальным». «Радио Мир» поздравляет Наталью Андрейченко с юбилеем. С вами был Павел Королев. До скорого!

0: удивительный мир. Весну в Японии отмеряют по цветению вишни. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. Сайте.
0: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: Yeah. 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
6: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
7: Цемент и сухие смеси.
8: Смоленская керамика.
9: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» — просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95. Радио «Мир». Хорошо звучит.

хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» — программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Когда-то давным-давно человек отделился от обезьяноподобных существ и спустился с дерева, чтобы ходить по земле. Но совсем недавно некоторые представители Homo sapiens натянули между двумя деревьями стропу и решили ходить по ней. Так и возникло направление «slackline». В переводе с английского – провисающая линия. Суть в балансировании на специальной нейлоновой ленте. Можно в полуметре или в полукилометре над землей. Почти эквилибристика. В 60-х годах прошлого века скалолазы в Калифорнии для тренировки концентрации балансировали на ограждающих парковки цепях. Потом додумались натянуть стропу между деревьями. Так и зародился slackline. Появились правила, экипировка и страховка. Большое значение имеет сама стропа. Толщиной от 2,5 до 5 сантиметров она снабжена механизмом для регулировки натяжения и должна быть достаточно прочной. В слэклайне немало разновидностей. Одни спортсмены преодолевают расстояние над землей, другие — над водоемами. Есть родео и даже слэк-йога. Самые зрелищные — хайлайн, хождение на огромной высоте между скалами или небоскребами, и акробатический вариант с выполнением трюков — триклайн. В любой разновидности спортсмены должны сохранять баланс за счет изменения положения корпуса и рук. Во время занятий укрепляются все мышцы и развивается координация. Так что, если вам хочется иметь прекрасную осанку и регулярно получать заряды адреналина, возможно, слэклайн – то, что вам нужно. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Госдума предлагает включить послеродовую реабилитацию женщин в систему обязательного медицинского страхования. Речь идет о возможности отдыха, улучшении здоровья и устранении возможных косметических последствий беременности. Ранее специалисты рассказали, что нежелание рожать во многом объясняется психологическими проблемами. В первую очередь это отсутствие веры в себя. Некоторые женщины боятся, что не смогут организовать свою жизнь с ребенком. 8 мая будет сокращенным рабочим днем. Он уменьшится на час, напоминает РИА Новости. В мае 19 рабочих, 12 выходных и праздничных дней. Общее число будней в этом будет таким же, как и в прошлом году, 247. При этом 118 дней будут выходными либо праздниками. До конца года остаются два периода выходных по 3 дня с 9 по 11 мая, а также с 12 по 14 июня. Российские туристы скупают горящие путевки. Спрос на них в нынешние майские праздники вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщает туроператор Let's Fly. Интерес к таким предложениям остается высоким, но рост оказался умеренным. Связано это с небольшой продолжительностью майских праздников. Чаще всего горящие туры выбирают по направлениям Турции, Египта, Абхазии и курортов Краснодарского края. Среди зарубежных направлений Турция, Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Египет. Овощной оркестр из Лондона сыграл маленькую ночную серенаду Моцарта. Вместо флейты, скрипки и виолончели использовали морковь, кабачок и батат. Необычную группу основал биохимик Тим Кренмор. Однажды он поспорил с другом, что научится делать блок флейты из моркови, и ему это удалось. Теперь для выступления артисты используют исключительно овощи. А когда концерт заканчивается, овощные музыкальные инструменты моют, нарезают и жарят во фритюре. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Следствие ведут пионеры.
2: В этом кортике большая тайна.
0: Под подозрением темные силы.
2: А старый граф держит голову в руке и идет прямо на тебя.
0: И бандитские группировки.
3: Тут тебе не Москва. Зарежут и все, не первый случай.
0: Никто не уйдет от возмездия. Кортик и бронзовая птица. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Каждую секунду 8 человек на планете заходят социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

Поездка на шашлыки всегда праздник. К счастью, праздничный официальный стиль одежды для этого не требуется, поэтому женщины отложили каблуки, мужчины галстуки, надели все самое удобное и отдыхают в комфорте в свое удовольствие. Всем приятных выходных, Александр Лазарев у микрофона. Вы слушаете Радио Мир, впереди у нас только любимая музыка, Стас Пьеха уже звучит.

0: Весна на Радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 3 мая. В целом, это день, когда сначала хочется куда-то бежать, а потом говорим, давайте все-таки подумаем. Овен, ваша энергия зашкаливает, но первые идеи дня будут опасны. Отложите старты до обеда. Телец, вы будете чувствовать себя гораздо увереннее, чем окружающие, поэтому на вас возлагаются большие надежды. Близнецы. Первая половина дня угрожает вашей нервной системе, а вечером вы сами удивитесь, какими разумными, оказывается, вы можете быть. Рак. Желание сменить обстановку может быть очень сильным. Если есть возможность, сделайте это аккуратно, без перегибов. А после обеда появится ясность, чего именно вам хотелось. Лев. В этот день могут родиться яркие и интересные идеи. Идея встряхнуться хороша, но формат не любой. Дева, у вас появится весомый повод упрекнуть кого-то в расточительности, но не переборщите с ворчанием. Весы, не реагируйте на человека, который будет психовать. Во второй половине дня можно спокойно разобраться с деньгами, покупками или планами. Скорпион. Суждения, высказанные кем-то из друзей, заставят вас по-новому взглянуть на некоторые события. Стрелец. Стремление оторваться по полной может привести к непредсказуемому результату. Козерог. Утро может выбить из привычного ритма. Не пытайтесь сразу вернуть все, как было. После обеда вы спокойно выстроите

0: Одна тема, 5 исполнителей и множество призов. Музыкальный миксер. Играй по будням на Радио Мир. Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбор стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
2: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все для бань в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика на века.
5: 3 мая в Микее. Вафли «Коломенская» в ассортименте 200 грамм 49 рублей 99 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школа.

0: 85-95.
1: Вы как относитесь к бракосочетанию?
2: Положительно.
3: Не, я об этом думать еще рано.
1: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
3: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатную путевку.
1: Сибирь.

свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm.

Если сегодня пришла ваша очередь готовить шашлык на всю компанию, напомню главное правило. Важно не утопить шашлык, а не дать ему подгореть. Поэтому тушите угли с умом.

0: Удивительный мир. В южном полушарии весна наступает не в марте, а в сентябре. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал

0: свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
1: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
0: Национальные проекты России 0+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Каждый день свежее мясо у нас на прилавке. Вы спросите, где? Конечно, у фермера в лавке. Заходите за свежим домашним фаршем в лавку фермера. 20 видов сала домашнего засола на любой вкус, а также котлеты и пельмени ручной лепки. Сочный мягкий шашлык от фермера по особой технологии. Ребра и колбаски для гриля. Лавка фермера. Проспект Строителей, 7. Напротив Поля чудес на горке.
7: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
8: Клещи не дремлют?
9: А мы даем отпор! Тикс-фли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм». С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
11: «Радио Мир» Смоленск.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет! С вами Радиогид. Сегодня побываем на индонезийском острове Ява и посетим одно из известных его мест. Это самый густонаселенный остров в мире. Здесь проживает почти столько же человек, сколько на всей территории России – 145 миллионов. Тем не менее, на острове еще встречаются заповедные уголки природы, где можно уединиться. Вот только для этого приходится забираться в горы или спускаться в пещеры. Видимо, поэтому на Яве так развит спелеотуризм. Любители этого вида досуга обязательно посещают две пещеры – Гоа Джомбланк и Игрубук. В России о них пока мало кто знает, но благодаря Радио Мир посетителей там скоро прибавится. Джомбланк – это 60-метровый вертикальный колодец, от которого отходит тоннель, ведущий в другой колодец, который называется Грубук. Последний знаменит вертикально падающим столбом света, в котором каждый уважающий себя турист спешит сфотографироваться. Особенно ярким выглядит световой эффект в полдень, и к этому времени приурочены все спуски. Пожалуй, эти лучи света и являются тут главной достопримечательностью. В остальном все как в пещере. Влажность, духота и мрак. Доступ сюда возможен только небольшими группами, не более 25 человек в день. Ведь внизу небезопасно, а туристов опускают и поднимают десяток местных мужчин из соседней деревушки. Впрыгаются в веревку и вытягивают по 2 человека за раз. Никаких лебедок и механизмов, и это еще один аттракцион, ведь спускаться и подниматься в пещеру гораздо интереснее, чем бродить в ее мрачных недрах. Ну а на десерт всем желающим за отдельную невысокую плату выдают спасательные жилеты, защитные шлемы, наколенники, налокотники и организованно везут к реке, которая протекает чуть ниже. Там группу рассаживают на надувные тьюбы, это как наши ватрушки для катания со снежных гор, только здесь на них надо плыть. И вереницей все отправляются рассматривать тоннели и залы пещер уже с реки. И это, несомненно, самая веселая часть экскурсии. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

Весна. На Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Жарить шашлыки в этом году нужно по-правильному.

0: Реклама.
1: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и «Лазурный берег». Звони 65 65 86.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
5: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
6: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
7: Не станьте жертвой миссии «Огород 2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
8: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись, Манджаро ты.
9: Обновленный Джили Манджаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительно выгода до 340 тысяч рублей.
8: Пройдите бесплатный тест-драйв
9: на Гагарина 53.
8: Весной все сразу ясно. С Манжара жизнь прекрасна.
10: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Собачье сердце».
1: 16+.
0: Года.
2: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 13. В Екатеринбурге малооблачно, 12 со знаком плюс. Такие же прогнозы в Казани. В Тюмени переменная облачность, плюс 14. В Ижевске малооблачно и 13 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 12. В Челябинске малооблачно и до плюс 14. В Москве синоптики обещают переменную облачность и 17 со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Все государственные вузы России перешли на электронные студенческие билеты. Об этом сообщает Миноборнауки. Каждый университет теперь обязан передавать сведения в государственную информационную систему. На едином портале госуслуг уже есть почти 5 миллионов студенческих билетов. При желании студент может получить в университете и традиционный бумажный вариант. Средние пенсии выше 30 тысяч рублей получают пенсионеры 13 российских регионов. В статистику социального фонда приводит агентство ТАСС. В их числе Хабаровский край, Карелия, Архангельская область, Коми, Саха, Якутия, а также Сахалинская, Мурманская области. В списке Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская область, Камчатка и Чукотка. В Петропавловской крепости на Соборной площади состоится концерт колокольной карельонной музыки. Он пройдет в рамках фестиваля «Звоны северной столицы. Люди. Звоны. Петербург», сообщает Государственный музей истории города. Можно будет услышать авторские классические церковные звоны, а также музыкальные произведения, которые сыграют на карельоне храма. Цель фестиваля – популяризация живых колокольных

звонов и развития звонарского сообщества. В Японии началась неделя роз, так называется фестиваль, посвященный этому цветку, но мероприятие продлится не одну неделю, а целый месяц, вплоть до начала июня. Основной площадкой праздника стал прибрежный парк Ямасита и примыкающий к нему парк на холме. Там высажено почти 2000 кустов роз 160 сортов, работает рынок, где можно купить садовые цветы в горшках, черенки роз и другие растения. В парке на холме посетителей ждут гигантские арки из белых вьющихся роз и так называемый розовый каскад, многоуровневые клумбы. Пока это все, Роман Глухов, Радио Мир.

чтобы попрощаться с выходными без слез на глазах, нужно первое – наотдыхаться как следует и третий день провести так же содержательно, как предыдущие два. Второе – не забывать, что следующие выходные тоже длинные. Всем приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона. Зиверт открывает новый час на Радио Мир. Только любимая музыка впереди, а через 20 минут поговорим о любимом кино в программе «Киноцитаты».

удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.

0: авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
2: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19 bastiondor.ru.
3: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ Макси, третий этаж.
4: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка отсрочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
5: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
6: Смоленская керамика на века.
7: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: повторим, нам все сначала повторим. О, как мне быть?
1: Радио Мир. Хорошо звучит.
2: Радио Мир.
1: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
3: Мое имя Мэри Поппинс.
4: А, да. Прошу, вы увидите, они очень послушные ребятки. И с ними не будет никаких хлопот. Я надеюсь, у вас есть рекомендация профсоюза нянь?
3: У меня правило. Никаких рекомендаций.
4: Но мне кажется, все люди состоят...
3: Весьма старомодный обычай, по-моему. Совершенно устаревший и несовременный.
5: Сложно вообразить в роли отечественной Мэри Поппинс кого-то, кроме Натальи Андрейченко. Вот и Максим Дунаевский не мог. Создавая песни для будущего кинохита, он видел в образе няни-волшебницы только жену Наташу. Однако на пробах ее не утвердили. Роль досталась Анастасии Вертинской, которой, в свою очередь, совершенно не пришлись по душе песни Дунаевского. Но в итоге все встало на свои места. Правда, Наталье Андрейченко пришлось срочно худеть, чтобы в буквальном смысле влезть в роль чопорной героини. А вот песни, написанные Дунаевским специально для супруги, исполнила не она. Нужен был голос звонче. Поэтому за Мэри в фильме пела Татьяна Воронина. Да так хорошо пела, что режиссер не сразу сообразил, что ее звонкий вокал совсем не сочетается с низким тембром Андрейченко. Знаменитая няня не растерялась. В кадре она говорила высоким голосом. Само совершенство. Что тут еще сказать?
3: Мое имя Мэри Поппинс.
4: А, да. Прошу, вы увидите, они очень послушные ребятки. И с ними не будет никаких хлопот. Я надеюсь, у вас есть рекомендация профсоюза нянь?
3: У меня правило. Никаких рекомендаций.
4: Но мне кажется, все люди состоят...
3: Весьма старомодный обычай, по-моему. Совершенно устаревший и несовременный.
1: Киноцитаты на Радио Мир.

0: скажу красиво.
1: Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Следствие ведут пионеры.
2: В этом кортике большая тайна.
1: Под подозрением темные силы.
2: А старый граф держит голову в руке и идет прямо на тебя.

0: Если вспомнить классику отечественного кинематографа, сильнее всего на свете терпение, потому что в конце концов терпение побеждает все. Так говорила Мэри Поппинс устами актрисы Натальи Андрейченко. Сегодня Наталье Эдуардовне исполняется 70 лет. О ее жизни и творчестве поговорим в программе «Минутная история» в самое ближайшее время на Радио Мир. Прямо сейчас только любимая музыка у микрофона. Александр Лазарев. Всем привет.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

история. Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 3 мая, 70 лет Наталье Андрейченко. О ней наша минутная история. Заслуженная артистка России, звезда отечественного кинематографа. У миллионов зрителей Андрейченко ассоциируется с ее героиней, леди совершенством Мэри Поппинс. Любопытно, что в семье ей прочили карьеру филолога, а сама Наталья обожала поэзию и втайне мечтала стать актрисой. Никому не сказав, после школы она подала документы в училище имени Щукина. У девушки была чисто славянская внешность, но на экзамен она пришла в мини-юбке, на платформе, косу до пояса накануне накрутила на бигуди. Приемная комиссия послушала всего 3 строчки басни «Мартышка и очки» и указала яркой абитуриентке на дверь. Через несколько дней она пришла на экзамен в ВГИК, уже без макияжа и в уместном наряде. Сергей Бондарчук и Ирина Скопцева, которые набирали курс, спросили, что девушка будет читать. Она в ответ: «А что бы вы хотели услышать?» Наталья исполнила 10 стихотворений разных авторов, которые продемонстрировали широкий актерский диапазон. В итоге ее поступление назвали триумфальным. «Радио Мир» поздравляет Наталью Андрейченко с юбилеем. С вами был Павел Королев. До скорого!

Весна. На радио Мир. Хорошо звучит.

0: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 3 мая в Микее. Вафли «Коломенская» в ассортименте 200 грамм 49 рублей 99 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Пришла весна, цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
6: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
5: Пройдите бесплатный тест-драйв
6: на Гагарина 53.
5: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
7: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
8: Я баранины такой не едал ни разу.
9: В лавке фермера она... Прямиком с Кавказа. Легендарная дагестанская баранина теперь в лавке фермера на Киселевке. А еще отменная говядина, телятина и свинина. И, конечно, более 20 сортов фирменного сала, фарш и пельмени. Шикарный выбор по очень приятным ценам. Лавка фермера. Проспект Строителей 7, напротив магазина «Поле чудес» на Горке. У нас не залеживается.
10: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
12: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта. Истинная речь.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 7 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 9-14. Днем столбик термометра поднимется до отметки 19-23 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Мир. Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Вместе. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Искусственный интеллект теперь будет следить за выбросами вредных веществ в атмосферу. Соответствующий ГОСТ принял Росстандарт, сообщает РИА Новости. ИИ должен оповещать водителей о превышении нормы выбросов, изучив базу этого ведомства. По стандарту системы должны рассчитывать объем выхлопов на основе анализа индекса загрязнения атмосферы, дымности и других показателей. В силу новый ГОСТ вступит 15 июня. Российские путешественники активно покупают золото в Турции. Его выбирают как способ сбережения средств, сообщает РИА Новости. Спрос усилился на фоне волатильности валюты. Стремление сохранить накопления в более стабильных активах, отмечают эксперты. Чаще всего покупатели выбирают слитки и монеты, а не украшения. Первые грозы прогремят в Москве в будущий вторник. Об этом сообщает гидрометцентр, но они ожидаются в отдельных районах столицы. Температура воздуха к 5 мая повысится до 25 градусов, при этом будет довольно ветрено. В воскресенье в Москве воздух прогреется до плюс 20, дождей синоптики не ждут. В Московской области днем прогнозируют от плюс 16 до плюс 21 градуса. Одна из самых ярких актрис советского кино Наталья Андрейченко отмечает юбилей. Она стала звездой благодаря ролям, которые до сих пор помнят миллионы зрителей. Кинокарьера Андрейченко началась в 1975 году. Будучи студенткой второго курса, она сыграла роль в фильмах «От зари до зари» и «Колыбельная для мужчин». Крупный успех пришел после роли в киноэпопее «Сибириада». Далее были роли Любы Антиповой в мелодраме «Военно-полевой роман» и Мэри Поппинс в телефильме «Мэри Поппинс. До свидания». Сейчас Наталья Андрейченко большую часть времени проводит в Мексике. Она создала собственный центр йоги, медитации и системы.

можно ли считать удачными майские выходные, если в вашем животе только бабочки и не грамма шашлыка? Конечно, можно, но всегда есть к чему стремиться. Уверен, даже маленький кусок любимого мяса только усиливает романтические чувства. Всем приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона. Новый час на радио «Мир» стартовал с песни Полины Гагариной «Бурито» впереди, а через 20 минут поговорим о Новосибирске в программе «Лучший город мира».

0: любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Когда дорога — это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса — это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
2: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
4: «Эксид». Born for more.
5: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
6: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и «Лазурный берег». Звони 65 65 86.
7: Цемент и сухие смеси.
8: Смоленская керамика на века.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Радио Мир. Хорошо звучит. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

0: Лучший город мира. Новосибирск.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. В Новосибирске можно отыскать с десяток уютных парков и скверов. Тут вам и спокойный отдых, и активный, и множество развлечений на любой вкус. Сегодня расскажем об одном из самых молодых парков, который называется «Городское начало». Имя свое он получил в честь старого железнодорожного моста, который сыграл важную роль в развитии города. Мост, как часть Транссибирской магистрали, возводили с 1893 по 1897. До появления этой переправы о небольшом поселении на берегу Оби вообще никто не знал. Но как только

0: что через реку смогли переправляться поезда, глухая деревня стала стремительно превращаться в город. Мост прослужил людям верой и правдой больше века. В 1985-м на его же опорах возвели новый железнодорожный мост, и на протяжении еще нескольких лет он использовался вместе со старым. Историческую переправу демонтировали лишь в 2000 году, но один металлический пролет решили оставить и использовать в качестве музейного экспоната. Сегодня это главный объект парка «Городское начало», а рядом с ним установлен памятник императору Александру III. По его решению началось строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, которая и предопределила развитие города. Облагороженная набережная быстро стала местом притяжения для новосибирцев. Здесь можно часами любоваться красотами Оби и живописными закатами.
1: Радио «Мир» в Новосибирске. 95.0 FM.

не случайно. Там наверху все давно решили за нас. Ты рядом, и это всегда выручало. А значит, выручит и сейчас. И даже если мир вокруг рушится, я знаю, нас это с тобой не коснется. Страшнее, если б я тебе вдруг ненужным стал. Вот тогда бы для меня точно погасло солнце. В наших окнах свет горит.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Следствие ведут пионеры.
1: В этом кортике большая тайна.
0: Под подозрением темные силы.
1: А старый граф держит голову в руке и идет прямо на тебя.
0: И бандитские группировки.
2: Тут тебе не Москва. Зарежут и все, не первый случай.
0: Никто не уйдет от возмездия. «Кортик» и «Бронзовая птица». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится. И слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на «Радио Мир».

Если на улице дождь, это вовсе не означает, что так пройдут все выходные. Например, мы, москвичи, совсем недавно готовились жарить шашлыки в сугробах, а уже сегодня приятно удивлены настоящим майским солнцем. Да, погода меняется, но очень часто в лучшую сторону. Всем приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона. На радио «Мир» хорошо звучит «Моя Мишель». Оскар впереди, а через 6 минут гороскоп.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 3 мая. В целом, это день, когда сначала хочется куда-то бежать, а потом говорим, давайте все-таки подумаем. Овен, ваша энергия зашкаливает, но первые идеи дня будут опасны. Отложите старты до обеда. Телец, вы будете чувствовать себя гораздо увереннее, чем окружающие, поэтому на вас возлагаются большие надежды. Близнецы. Первая половина дня угрожает вашей нервной системе, а вечером вы сами удивитесь, какими разумными, оказывается, вы можете быть. Рак. Желание сменить обстановку может быть очень сильным. Если есть возможность, сделайте это аккуратно, без перегибов. А после обеда появится ясность, чего именно вам хотелось. Лев. В этот день могут родиться яркие и интересные идеи. Идея встряхнуться хороша, но формат не любой. Дева, у вас появится весомый повод упрекнуть кого-то в расточительности, но не переборщите с ворчанием. Весы, не реагируйте на человека, который будет психовать. Во второй половине дня можно спокойно разобраться с деньгами, покупками или планами. Скорпион. Суждения, высказанные кем-то из друзей, заставят вас по-новому взглянуть на некоторые события. Стрелец. Стремление оторваться по полной может привести к непредсказуемому результату. Козерог. Утро может выбить из привычного ритма. Не пытайтесь сразу вернуть все, как было. После обеда вы спокойно выстроите новый план. Водолей. Итоги этого дня во многом будут зависеть от некоего человека, пребывающего не в лучшем расположении духа. Рыбы. Интуиция может обмануть. Не верьте красивым рассказам и дорогим предложениям. К вечеру вы с удивлением заметите, как резко прояснилось в голове. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.
2: Patrzcie, co spotkałem. Hey!

0: Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио Мир. Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. На сайте transit-havail.com.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
4: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка отсрочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
5: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40 44 19. Сайт bastiondor.ru.
7: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
8: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
9: Радио «Мир» Смоленск.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. Я всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Собачье сердце».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 13. В Екатеринбурге малооблачно, 12 со знаком плюс. Такие же прогнозы в Казани. В Тюмени переменная облачность, плюс 14. В Ижевске малооблачно и 13 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 12. В Челябинске малооблачно и до плюс 14. В Москве синоптики обещают переменную облачность и 17 со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук. Теперь каждый университет обязан передавать информацию в государственную информационную систему. Амельчук отметил, что при желании студент еще может получить и бумажный студенческий. Стоимость совмещенного авто и ЖД-моста с материковой части России на Сахалин может превысить 1 000 000 000 рублей. Такую оценку сделали эксперты, передает РИА Новости. Мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость, ранее заявил Владимир Путин. По оценкам эксперта, длина моста составит от 6 километров в самой узкой части пролива. Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины 20 века. С наступлением весны и началом дачного сезона россияне могут столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Основными источниками вируса среди грызунов выступают рыжие полевки, обитающие в лесах. Единственный способ обезопасить себя – соблюдать меры личной гигиены. К характерным симптомам относятся слабость, озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, а также бессонница. «Оскар» не будут вручать фильмам, созданным с помощью нейросети. Американская киноакадемия внесла изменения в регламент вручения премии. Отныне в актерских категориях к участию допускаются только роли, заявленные в официальных титрах. При этом необходимо документально подтвердить, что персонаж был сыгран живым человеком. Сценарии также должны писать настоящие люди. Пока это все. Елена Семененко, «Радио Мир».

0: удивительный мир.
1: Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
2: Музыкально-информационное радио.
3: Реклама.
4: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современно.

0: что идеально подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Галатею. Тенишевой 10 и Николаева 6, 646-30.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге. Кашина 8 и ТРЦ «Макси» 3 этаж.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
6: Ох, все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
7: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
8: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов и Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, боди-лифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Заезжайте в лавку фермера на Киселевке. Здесь огромный выбор, все свежайшее и по очень приятным ценам. Отменная говядина и свинина, легендарная дагестанская баранина, шашлыки по оригинальным рецептам, ребра в маринаде, колбаски на гриле, барбекю, более 20 видов фирменного сала, фарш, пельмени, полуфабрикаты, колбасы. Приезжай и выбирай. Лавка фермера. Проспект Строителей напротив Поля чудес на Горке.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: хорошо звучит. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Когда человек голоден, он чаще всего представляет, как съел бы большую порцию своего любимого блюда. В моем случае все гораздо проще. Когда я испытываю зверский аппетит, то мечтаю о стандартной тарелке, а это почти литр вьетнамского супа фобо. Этому блюду, без преувеличения, популярному во всем мире, не так много лет, как может показаться. Историки утверждают, что впервые фобо приготовили недалеко от Ханоя примерно 150 лет назад. Кто-то связывает появление супа с французскими колонизаторами. Разумеется, это не самая популярная версия во Вьетнаме. В любом случае, местные жители лапшу называют фо, а говядину бо. Готовят знаменитый суп так. Бульон на говяжьих мозговых косточках часами томят на медленном огне. Корицу, анис, гвоздику, семена кориандра и кардамон в марлевом мешочке опускают в него на полтора часа. Перед подачей предварительно замоченную рисовую лапшу быстро отваривают за пару минут. Говядину, нарезанную прозрачными ломтиками, не жарят и не тушат, а заливают кипятком лапшой прямо в тарелке. И уже в финале кладут лайм, зелень, ростки сои и перец халапеньо. Просто как все гениальное. Не зря это один из самых популярных супов в мире. Соль в том, что фобо богат минералами, пряности улучшают пищеварение, а рисовая лапша поддержит организм витаминами группы В. А перец в том, что важно, чтобы бульон не получился слишком жирным, острым или соленым. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Следствие ведут пионеры.
1: В этом кортике большая тайна.
0: Под подозрением темные силы.
1: А старый граф держит голову в руке и идет прямо на тебя.
0: И бандитские группировки.
2: Тут тебе не Москва. Зарежут и все, не первый случай.
0: Никто не уйдет от возмездия. «Кортик» и «Бронзовая птица». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

Для того, чтобы начать что-то новое или закончить с чем-нибудь старым, есть прекрасный день недели. Он называется «Понедельник», и он не сегодня. А в выходной пусть все будет, как мы привыкли. Любимая музыка, приятная компания. Приветствую, дорогие друзья, вы слушаете «Радио Мир», Сергей Жирихин у микрофона и очень этому факту рад.

История. Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 3 мая, 70 лет Наталье Андрейченко. О ней наша минутная история. Заслуженная артистка России, звезда отечественного кинематографа. У миллионов зрителей Андрейченко ассоциируется с ее героиней, леди совершенством Мэри Поппинс. Любопытно, что в семье ей прочили карьеру филолога, а сама Наталья обожала поэзию и втайне мечтала стать актрисой. Никому не сказав, после школы она подала документы в училище имени Щукина. У девушки была чисто славянская внешность, но на экзамен она пришла в мини-юбке, на платформе, косу до пояса накануне накрутила на бигуди. Приемная комиссия послушала всего 3 строчки басни «Мартышка и очки» и указала яркой абитуриентке на дверь. Через несколько дней она пришла на экзамен во ВГИК, уже без макияжа и в уместном наряде. Сергей Бондарчук и Ирина Скопцева, которые набирали курс, спросили, что девушка будет читать. Она в ответ: «А что бы вы хотели услышать?» Наталья исполнила 10 стихотворений разных авторов, которые продемонстрировали широкий актерский диапазон. В итоге ее поступление назвали «триумфальным». «Радио Мир» поздравляет Наталью Андрейченко с юбилеем. С вами был Павел Королев. До скорого!

Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням.

0: 10 утра. Время московское.
1: Реклама.
2: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
3: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: 3 мая в Микее.
6: Вафли Коломенское в ассортименте 200 грамм 49 рублей 99 копеек.
7: Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87.
10: Пришла весна, цветут цветы, скорее садись, Манжара ты!
11: Обновленный Джили Манджаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
10: Пройдите бесплатный тест-драйв
11: на Гагарина 53.
10: Весной все сразу ясно. С Манджаро жизнь прекрасна.
12: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
13: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
14: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
15: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
16: Не станьте жертвой миссии «Огород» 2026. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
17: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 7 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 9-14. Днем столбик термометра поднимется до отметки 19-23 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов на территориях, где нет постоянно действующих аптек. Сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также содержащие наркотические средства и психотропные вещества лекарства в таких аптеках продаваться не будут. В Москве открылся сезон фонтанов. Специалисты готовили их к запуску почти весь апрель. В столице установлены сотни фонтанов. Среди них сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. В этом году добавился еще один фонтан в Лужниках. Зимой он использовался как каток. Виноградники французской Шампани серьезно пострадали из-за заморозков. Глава профсоюза виноградарей региона отметил, что уничтожено 38% побегов. Как отмечает Ле Паризьен, у Шампани есть система страховки, резерв из вина удачных лет, который может использоваться в случае плохого урожая. Однако у некоторых осталось не так много запасов, и зачастую именно они сильнее всего пострадали от заморозков. Концерт Шакиры на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собрал 2 миллиона зрителей. Мероприятие с полным правом можно назвать одним из самых масштабных в карьере певицы. Площадь сцены превысила 1000 квадратных метров. Сама Шакира в социальных сетях назвала этот концерт настоящей мечтой. Данное выступление стало частью долгосрочной инициативы мэрии Рио-де-Жанейро. Цель проекта – привлечение ведущих мировых артистов для проведения бесплатных концертов. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: Мы снова танцуем.

Надеюсь, дорогие друзья, что текущие выходные останутся в вашей памяти парой-тройкой историй, которые, может быть, в понедельник утром коллегам на работе и не расскажешь, да и вообще, возможно, никому не расскажешь, но самим вспомнить будет исключительно приятно. Приветствую всех! Holiday Boy открывает новый музыкальный час. Далее Михей Джуманджи, Баста и Юля Савичева на Радио Мир.

Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.

0: что идеально подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Галатею. Тенишевы 10 и Николаева 6, 646-00.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хватит планировать, пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут: солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и Лазурный берег. Звони 65 65 86.
3: Все для бань в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика.
5: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
6: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630 620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
9: «Радио Мир».

0: Весна на Радио Мир. Бэкстейдж. Секреты телевидения.
1: Воздуха добавь ведущему. Просто кивни камерой.
2: Тишина на площадке.
3: 3, 2, 1, погнали.
2: Начали.
0: Бэкстейдж. Телесуфлер.
4: На телевидении давно придумали свой собственный язык. Быстрый, емкий и часто смешной. А знаете ли вы, что такое телесуфлер? Этого героя вы никогда не увидите в эфире телеканала «Мир», но всегда поймете, что его нет рядом с телеведущим. Просто потому, что человек в кадре начинает читать по бумажке. Телесуфлер позволяет не смотреть в листы или в планшет, где написан текст. Ведущему не надо запоминать сложные фамилии и цифры. Речь льется четко и красиво, а взгляд направлен прямо в глаза телезрителям. Как это возможно? Легко. Представьте, вы смотрите вечером в окно и видите отражение своей комнаты, а прохожий с улицы видит вас. Вот телесуфлер и есть такое окно перед камерой. Технически телесуфлер – это плоский монитор под объективом камеры и зеркало, в котором отражается текст с монитора. Слова бегут перед глазами ведущего, как титры после фильма. Их скорость определяет редактор в соседней комнате аппаратной. Он следит за темпом речи и за тем, чтобы оперативно переставить местами текст или добавить новую информацию, если того требует режиссер или шеф-редактор программы. Мастерство работы с телесуфлером заключается в том, чтобы зритель никогда не догадался о таком помощнике ведущего. Говорят, идеальный ведущий – тот, кто умеет читать по телесуфлеру так вдохновенно, как будто мысли пришли в голову только что, а идеальный зритель – тот, кто ему верит. С вами была Татьяна Алексеева. Не забудьте включить телевизор.
0: Бэкстейдж. Секреты телевидения на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Следствие ведут пионеры.
1: В этом кортике большая тайна.
0: Под подозрением темные силы.
1: А старый граф держит голову в руке и идет прямо на тебя.
0: И бандитские группировки.
2: Тут тебе не Москва. Зарежут и все, не первый случай.
0: Никто не уйдет от возмездия. «Кортик» и «Бронзовая птица». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

0: Спасение утопающих – дело рук известно кого, если в этой ситуации спасение вообще требуется. Утонуть в глазах дорогого сердца человека, хотя бы даже и слегка припухших после культурно проведенного вечера субботы, что может быть лучше? Доброе утро всем, кто только что проснулся. Всем остальным выходные продолжаются еще какое-то время. Любимая музыка на радио «Мир» не заканчивается вообще никогда. Меня зовут Сергей Жирихин. Всем большой-большой привет.
1: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 3 мая. В целом, это день, когда сначала хочется куда-то бежать, а потом говорим, давайте все-таки подумаем. Овен, ваша энергия зашкаливает, но первые идеи дня будут опасны. Отложите старты до обеда. Телец, вы будете чувствовать себя гораздо увереннее, чем окружающие, поэтому на вас возлагаются большие надежды. Близнецы. Первая половина дня угрожает вашей нервной системе, а вечером вы сами удивитесь, какими разумными, оказывается, вы можете быть. Рак. Желание сменить обстановку может быть очень сильным. Если есть возможность, сделайте это аккуратно, без перегибов. А после обеда появится ясность, чего именно вам хотелось. Лев. В этот день могут родиться яркие и интересные идеи. Идея встряхнуться хороша, но формат не любой. Дева, у вас появится весомый повод упрекнуть кого-то в расточительности, но не переборщите с ворчанием. Весы, не реагируйте на человека, который будет психовать. Во второй половине дня можно спокойно разобраться с деньгами, покупками или планами. Скорпион. Суждения, высказанные кем-то из друзей, заставят вас по-новому взглянуть на некоторые события. Стрелец. Стремление оторваться по полной может привести к непредсказуемому результату. Козерог. Утро может выбить из привычного ритма. Не пытайтесь сразу вернуть все, как было. После обеда вы спокойно выстроите новый план. Водолей. Итоги этого дня во многом будут зависеть от некоего человека, пребывающего не в лучшем расположении духа. Рыбы. Интуиция может обмануть. Не верьте красивым рассказам и дорогим предложениям. К вечеру вы с удивлением заметите, как резко прояснилось в голове. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама.
2: 3 мая в Микее.
3: Вафли «Коломенская» в ассортименте 200 грамм 49 рублей 99 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
6: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого, а также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
9: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
10: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
11: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге. Кашина 8 и ТРЦ «Макси», третий этаж.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
14: «Радио Мир» Смоленск. 103 и 1 FM. «Радио Мир».
1: «Радио Мир». Хорошо звучит.

Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 7 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 9-14. Днем столбик термометра поднимется до отметки 19-23 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков анонсировал важное выступление Путина на параде 9 мая. Оно, по словам Пескова, станет крайне значимым событием. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что весь мир находится в ожидании речи Путина. По словам Пескова, такое внимание мирового сообщества к словам российского лидера полностью оправдано. Для пострадавших от паводков в Дагестане собрали 1 миллиард рублей. Российский благотворительный фонд закрыл сбор. Он стал самым крупным за всю историю благотворительности в России. Пожертвования сделали более 382 тысяч человек и организаций. Самые крупные суммы – 10, 30 и 58 миллионов рублей. Деньги направят на выплаты пострадавшим, которые по разным причинам не оформили право собственности на жилье и не попадают под государственные компенсации. Власти Туапсе пообещали очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня. В администрации Туапсинского муниципального округа заявили, что не зафиксировали аномального всплеска сверхобращений в скорую и в больнице после происшествия, и что Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон. Фильмы о Гарри Поттере смотрели трое из четырех россиян. Книги читал каждый третий. Таковы результаты опроса сервиса «Суперджоп». Молодежь до 35 лет заметно активнее интересуется миром магии. Фильмы видели 87%. Почти каждый второй читал книги. Вселенной магии, созданной Джоан Роулинг, чаще увлечены женщины. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

0: Если вы, дорогие друзья, ждали сигнал, необходимое слово, а может быть какое-то специальное действие, вот давайте считать, что прямо сейчас вы все вышеперечисленное получаете. Перестаем ждать и приступаем. Что бы вы там ни планировали, любимая музыка всегда в помощь. Приветствую всех, это Радио Мир, меня зовут Сергей Жирихин. Отличного всем настроения.
1: Мировой хит-парад.

0: Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
2: Exit. Born for more.
3: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
4: Покупайте брусчатку в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика на века.
6: Рыбная бухта открыта и ждет своих покупателей. Все морепродукты найдете здесь. Рыба соленая, свежемороженая, копченая, красная и белая. А также икра, кальмары и креветки. Все свежее, вкусное и по низкой цене. Фирменный магазин «Рыбная бухта». Проспект Строителей напротив магазина «Поле чудес» на Горке.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут. На Шевченко 87 и Соболева 38.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня у нас рассказ о столице Южной Кореи – Сеуле. Небоскребы здесь мирно соседствуют со старинной застройкой, скоростные магистрали – с палисадниками, а древние традиции – с

0: передовыми технологиями. Именно в Сеуле среди столичной суеты расположилась самая настоящая деревня – Букчонханок. Весь деревенский квартал состоит из традиционных корейских домиков. В них теплые полы, открытые дворики и кухни, аккуратные черепичные крыши. Корейцы веками жили в таких домах и не торопятся от них отказываться даже в мегаполисе. Деревня Букчонханок хоть и работает как музей под открытым небом, однако до сих пор остается жилым кварталом. Причем элитным. Так же, как сотни лет назад, здесь селится важный столичные чиновники. Сегодня это супер популярное место. Туристы стремятся сюда, чтобы посмотреть на традиционный корейский уклад жизни, а заодно ради эффектных фотосессий. Для них в деревне даже есть прокат старинных корейских костюмов. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
1: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Следствие ведут пионеры.
1: В этом кортике большая тайна.
0: Под подозрением темные силы.
1: А старый граф держит голову в руке и идет прямо на тебя.
0: И бандитские группировки.
2: Тут тебе не Москва. Зарежут и все, не первый случай.
0: Никто не уйдет от возмездия. «Кортик» и «Бронзовая птица». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Реклама.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

весной мы действительно вправе сказать «дальше больше». Прекрасное лето ожидает нас. Период отпусков – лучшее время года. Приветствую всех, друзья. Майские выходные продолжаются. Очень хорошо, что проводите вы в компании «Радио Мир». Меня зовут Сергей Жирихин, а в эфире далее дуэт «Федук» и «Эл-Джей» и «Ани Лорак».

0: история. Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 3 мая, 70 лет Наталье Андрейченко. О ней наша минутная история. Заслуженная артистка России, звезда отечественного кинематографа. У миллионов зрителей Андрейченко ассоциируется с ее героиней, леди совершенством Мэри Поппинс. Любопытно, что в семье ей прочили карьеру филолога, а сама Наталья обожала поэзию и втайне мечтала стать актрисой. Никому не сказав, после школы она подала документы в училище имени Щукина. У девушки была чисто славянская внешность, но на экзамен она пришла в мини-юбке, на платформе, косу до пояса на накануне накрутила на бигуди. Приемная комиссия послушала всего 3 строчки басни «Мартышка и очки» и указала яркой абитуриентке на дверь. Через несколько дней она пришла на экзамен во ВГИК, уже без макияжа и в уместном наряде. Сергей Бондарчук и Ирина Скопцева, которые набирали курс, спросили, что девушка будет читать. Она в ответ: «А что бы вы хотели услышать?» Наталья исполнила 10 стихотворений разных авторов, которые продемонстрировали широкий актерский диапазон. В итоге ее поступление назвали триумфальным. «Радио Мир» поздравляет Наталью Андрейченко с юбилеем. С вами был Павел Королев. До скорого.
1: Минутная история.

0: Одна тема, пять исполнителей и множество призов. Музыкальный миксер. Играй по будням на Радио Мир.
1: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей. Ежемесячно. В пределах срока акции. Подробности об организации акции. Правила ее проведения. Количество призов. Сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. Транзит-дефис-хавейл.ком.
3: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый Бастион. Компания Бастион. Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19. Бастиондор.ру.
4: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
5: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
6: Не станьте жертвой миссии «Огород 2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
7: Клещи не дремлют.
8: А мы даем отпор! Тикс-фли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм». С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
9: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей. А полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
10: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА. Вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату. Подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов. Оплату аренды жилья. Отсрочка отсрочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: города.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 7 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 9-14. Днем столбик термометра поднимется до отметки 19-23 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Спиной мозг, нервы и кости разрешат пересаживать пациентам в России. Министерство здравоохранения утвердило изменения в списке анатомических материалов, которые можно использовать для пересадки. Соответствующий приказ ведомства вступает в силу с 1 сентября. Вместе с тем из действующего списка исключены кости черепного свода и нижнечелюстная кость. Администрация Туапсе и Краевое управление МЧС не разрешили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии. Запрет был объяснен заботой о репродуктивном здоровье женщин. Некоторые волонтерки, как сообщает «Коммерсант», ответили, что сами будут решать, что им делать со своим репродуктивным здоровьем. В Петербурге прошла уникальная акция. Более 100 девушек с именем Катя собрались вместе на площади Победы, чтобы исполнить песню «Катюша», которая стала главным символом мая. Добавим, что акция – часть всероссийского марафона, который объединил тысячи людей в крупных городах страны. В Японии началась неделя роз, так называется фестиваль, посвященный этому цветку. На мероприятие продлится не одну неделю, а целый месяц, вплоть до начала июня. Основной площадкой праздника стал прибрежный парк Ямасита. В нем высажено почти 2000 кустов роз 160 сортов. Там же работает рынок, где можно купить садовые цветы в горшках, черенки роз и другие растения. В парке на холме посетители ждут гигантские арки из белых вьющихся роз, а также так называемый розовый каскад. Многоуровневые клумбы. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Ветер действительно меняет направление, и из состояния рабоче-профессионального мы все чаще отвлекаемся на то, куда поехать, да с кем поехать, потому что лето, до которого осталось совсем немного времени, невозможно просто прожить. Его необходимо непременно провести, а для этого требуется подготовка. Пусть все хлопоты будут приятными. Это «Радио Мир», меня зовут Сергей Жирихин. Далее в эфире «Грибы», «Акула» и «Дима Билан».

0: удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея. Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
3: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
5: Цемент и сухие смеси.
6: Смоленская керамика на века.
5: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и Лазурный берег. Звони 65-65-86.
9: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
10: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Ну как ты своему мужу позволяешь крутить с другими прямо при тебе, а? Мне это покоя не дает. Понимаешь?
2: Люблю, наверное.
3: На главную женскую роль в военно-полевом романе режиссер и сценарист Петр Тодоровский с самого начала планировал пригласить Наталью Андрейченко. Но она отказывалась, так как незадолго до съемок стала мамой. Ей хотелось посвятить себя родным. К тому же супруг, композитор Максим Дунаевский, не разрешал работать. Он тоже придерживался традиционных взглядов на семью и материнство. Поиски актрисы на замену не увенчались успехом. Хотя пробы проходили многие известные артистки. Например, Татьяна Догилева и Анастасия Вертинская вновь стали упрашивать Андрейченко. И Тодоровский, в конце концов, сумел добиться своего. Наталья прекрасно понимала, что роль очень важная. Такие предложения поступают актерам раз в жизни. И то, если повезет. Поэтому она старалась играть все точно и четко, как говорил ей режиссер. Помимо физических сил, персонаж требовал и большой душевной работы. Николай Бурляев, который сыграл Сашу Нетужилина, вспоминал, как Наталья переживала и плакала на его плече. Ей казалось, что она играла плохо, не справлялась, чувствовала свою неполноценность как актриса. Но Тодоровский был доволен. Военно-полевой роман и главная роль в вышедшем в тот же год музыкальном телефильме «Мэри Поппинс. До свидания» принесли Наталье Андрейченко огромную популярность и сделали настоящей звездой.
1: Ну как ты своему мужу позволяешь крутить с другими прямо при тебе, а? Мне это покоя не дает. Понимаешь?
2: Люблю, наверное.
0: Киноцитаты на Радио Мир.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Следствие ведут пионеры.
1: В этом кортике большая тайна.
0: Под подозрением темные силы.
1: А старый граф держит голову в руке и идет прямо на тебя.
0: И бандитские группировки.
2: Тут тебе не Москва. Зарежут и все, не первый случай.
0: Никто не уйдет от возмездия. «Кортик» и «Бронзовая птица». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». «Радио Мир». Вместе каждый день.
4: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы в России расширяется. Такой приказ Минтруда вступает в силу. Теперь в перечне 363 позиции. Ранее была 271. Согласно документу, среди новых позиций водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, электрик, зоолог и синоптик. Об этом сообщает ТАСС. Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о проведении с 1 сентября эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов на территориях, где нет постоянных действующих аптек. Сильно действующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также содержащие наркотические средства и психотропные вещества препараты в таких аптеках продаваться не будут. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в общекомандном медальном зачете по итогам третьего этапа Кубка мира в китайском Сиане. Об этом сообщает ТАСС. Российские спортсменки выиграли 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Победителями общего зачета стала сборная Китая. Третье место заняла команда Великобритании. В Москве открылся сезон фонтанов. Специалисты готовили их к запуску почти весь апрель. В столице установлены сотни фонтанов. Среди них сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. В этом году добавился еще один фонтан в Лужниках. Зимой он использовался как каток. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

На случай неслучайных случайностей в штате Радио Мир есть целый специальный человек. И нет, это не политический аналитик, это астролог Надежда Сташина. Прогнозы, которые поточнее будут, чем у многих политических аналитиков. Через 5 минут гороскоп в нашем эфире, что день грядущий нам готовит, узнаем. Через 3 минуты группа «Градусы», а прямо сейчас «Инфинити» на Радио Мир.

0: Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Понедельник, 4 мая, открывает короткую рабочую неделю и при этом дает возможность успеть очень многое. Без рывков и напряжения, а скорее за счет грамотного подхода. Меркурий в Тельце дает нам не только желание, но и умение все устаканить. Главным качеством становится практичность. Цифры, подсчеты, дебет, кредит. Может, это и скучновато, но это соль материального мира, а именно в нем сейчас необходимо навести порядок, пока нам помогают Солнце и Меркурий в Тельце. Так что завтра хороший день, чтобы заказать выписку из банка за длительный период, проанализировать все, поднять счета, чеки, потребовать вернуть долг, а также узнать, можно ли реструктурировать заем и тому подобные вещи. Если вам предстоят переговоры, делайте ставку на наглядность. Цифры, графики, примеры, фотографии. Все, что можно показать, будет работать лучше, чем просто слова. Завтра важно не красиво сказать, а понятно показать. Это же касается и обучения. Теория может восприниматься тяжеловато, зато практика пойдет отлично. Это прекрасный момент, чтобы осваивать что-то руками. Готовка, ремонт, работа с инструментами и любые прикладные навыки. В целом, завтра день, когда можно спокойно разобраться в документах и финансах. Может быть, это не самый яркий, но день полезный. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
2: Пришла весна. Цветут цветы. Скорее садись в Манжаро ты.
3: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
2: Пройдите бесплатный тест-драйв
3: на Гагарина 53.
2: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
4: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
5: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
6: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» – просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге. Кашина 8 и ТРЦ «Макси» 3 этаж.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Заезжайте в лавку фермера на Киселевке. Здесь огромный выбор, все свежайшее и по очень приятным ценам. Отменная говядина и свинина, легендарная дагестанская баранина, шашлыки по оригинальным рецептам, ребра в маринаде, колбаски на гриле, барбекю, более 20 видов фирменного сала, фарш, пельмени, полуфабрикаты, колбасы. Приезжай и выбирай. Лавка фермера. Проспект Строителей напротив Поля чудес на Горке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: ходить на лекарства будешь.
1: Вежливость – лучшее оружие вора.
2: Хорошо звучит. Весна на радио «Мир».

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 7 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 9-14. Днем столбик термометра поднимется до отметки 19-23 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Радио «Мир» хорошо звучит.
2: Опять одна.
3: Это синяки.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома и не брать трубку от родных, чтобы затем позвонить их родственникам и сообщить, что те якобы в заложниках, потребовав за них выкуп. Об этом рассказали в отделении Национального центра помощи «Спасград». Аферисты находят жертв в онлайн-играх, предлагают что-то купить, а после оплаты пугают детей, что те перевели деньги запрещенной организации, и родителям грозит уголовная ответственность. В Туапсинском муниципальном округе собрали и вывезли свыше 15 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. В работах задействованы около 750 человек и 65 единиц техники. Однако администрация Туапсе и краевое управление МЧС не разрешили женщинам-волонтерам

места. При этом у семей с детьми самая низкая доля спонтанных поездок и самая высокая доля бронирования отелей за 3 месяца и более. Государственный секретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио примерил на себя необычную роль. Он выступил в качестве диджея на одной из свадеб. Об этом сообщили в Белом доме. К сообщению прикреплена видеозапись. На кадрах можно увидеть комнату с танцующими гостями и диджейским пультом на заднем плане, за которым стоит мужчина в деловом костюме. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир 24».

пытаясь кого-то забыть, помните простое правило. Чем активнее гнать мысли прочь, тем настойчивее они будут возвращаться. Физика в чистом виде. Сила действия равна силе противодействия. Решение – новые люди, свежие эмоции, неожиданные повороты. Приветствую, друзья, это Радио Мир. Сергей Жирихин в вашей компании. Всем настроения, удачи, любви и тепла.

Весна. На Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
3: Exit. Born for more.
4: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
5: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
6: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
7: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
8: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
9: Не станьте жертвой миссии «Огород» 2026. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
10: 3 мая в Микее.
11: Вафли «Коломенское» в ассортименте 200 грамм 49 рублей 99 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
12: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
13: Все для бань в смоленской керамике.
14: Смоленская керамика на века.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучший город мира. Челябинск.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Челябинск может похвастаться одним из крупнейших производителей качественного металла – металлургическим комбинатом. О строительстве подобного предприятия задумывались еще до революции, но до дела дошло только в 1934 году. Сырьевой базой промышленного гиганта должно было стать Бакальское месторождение железных руд. Увы, тогда стройка была законсервирована. Советскому машиностроению потянуть такой колоссальный проект было не по силам, а на закупку оборудования за границей то ли денег не хватало, то ли сами иностранцы не соглашались его продавать. С мертвой точки проект сдвинулся буквально за 10 дней до войны, а вопрос с оборудованием решился сам собой. На строительную площадку стали прибывать эшелоны с эвакуированными мощностями крупных заводов со всей страны. Сегодня это одно из немногих предприятий в России, которому позволено присваивать продукции собственный индекс – ЧС, Челябинская сталь. Что любопытно, комбинат сам себя может обеспечить всем необходимым, ведь это целый город площадью 22 квадратных километра со своей железной дорогой, депо и ремонтными станциями. Также есть тут свои проспекты и улицы, названные в честь директоров предприятия, которые внесли наибольший вклад в его развитие. Например, проспект Якова Сокола или улица Николая Тулина. Ежегодно здесь проводится конкурс по озеленению прицеховых территорий. Работники разбивают клумбы и газоны и украшают их арт-объектами. А по количеству зеленых насаждений комбинат даже может посоревноваться с парками Челябинска.
0: Радио «Мир» в Челябинске. 94,0 FM.
2: Оп!

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Мы имеем вам кое-что показать.
1: Мне поручено встретить вас!
2: Гутен морген, товарищ американец!
0: Да. Готовьтесь много улыбаться.
3: А слов дел?
4: Мне сказали, что здесь валюту можно поменять.
0: Пока смотрите комедию с убойным юмором.
2: Совсем обалдели уже!
0: И советов с любовью. «Дежавю». Смотрите сегодня в 22.30 на телеканале «Мир». Категория 16+. Идеальное общение только на 40% состоит из высказывания своей точки зрения. Участвуйте в программе «Час для вас». Лучшие собеседники на радио «Мир». По будням в 10 утра. Время московское. Вместе каждый день.
5: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Движение поездов в сторону Калининграда возобновили. Об этом сообщает Белорусская железная дорога. Ранее оно было приостановлено из-за схода товарных вагонов с рельсов в Литве. ЧП повлияло на движение 22 пассажирских составов, в том числе на поезда с сообщения между Калининградом и другими регионами России. Люди не пострадали. Самыми доступными вакансиями для пенсионеров в России оказались разнорабочий, повар, пекарь, машинист спецтехники, горничная, уборщик и санитар. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы. Мужчины-пенсионеры чаще претендуют на должность охранников, водителей, курьеров и квалифицированных рабочих. Женщины на позиции сиделок, продавцов, вахтеров, бухгалтеров, упаковщиц и пасовщиц. Из Беларуси теперь можно добраться в Карелию без пересадок за 1.5 часа. Новый прямой рейс связал Минск и Петрозаводск, сообщает Мир-24. Спрос на это направление был большим. Во-первых, со стороны туристов. Карелия привлекает их своей уникальной природой. Во-вторых, там проживает около 10 тысяч белорусов. Летать будут самолетами российской авиакомпании один раз в неделю по воскресеньям. Борт вмещает 50 пассажиров. Пока рейс будет сезонным до 13 сентября. В Китае запустили сервис, который позволяет создать ИИ-копию бывшего партнера. Об этом сообщают местные СМИ. Пользователю достаточно загрузить в систему переписку, фотографии и посты из соцсетей. На основе этих данных модуль воссоздает манеру речи, логику, интонации и даже особенности поведения человека. В настройки можно добавить и детали отношений, совместные поездки, привычки или подробности ссор. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир», 24.
6: Если хочешь танцевать.

Не бойтесь быть собой, дорогие друзья. Следуйте за настроением, и все получится. Как только что пел Артур Пирожков, само собой. Хотите танцевать? Радио Мир. Хотите петь? Радио Мир. Любимая музыка на все случаи жизни. Приветствую всех. Далее в эфире «Лирик» чуть позже, а «Нюша» уже звучит.

0: Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Понедельник, 4 мая, открывает короткую рабочую неделю и при этом дает возможность успеть очень многое. Без рывков и напряжения, а скорее за счет грамотного подхода. Меркурий в Тельце дает нам не только желание, но и умение все устаканить. Главным качеством становится практичность. Цифры, подсчеты, дебет, кредит. Может, это и скучновато, но это соль материального мира, а именно в нем сейчас необходимо навести порядок, пока нам помогают Солнце и Меркурий в Тельце. Так что завтра хороший день, чтобы заказать выписку из банка за длительный период, проанализировать все, поднять счета, чеки, потребовать вернуть долг, а также узнать, можно ли реструктурировать заем и тому подобные вещи. Если вам предстоят переговоры, делайте ставку на наглядность. Цифры, графики, примеры, фотографии – все, что можно показать, будет работать лучше, чем просто слова. Завтра важно не красиво сказать, а понятно показать. Это же касается и обучения. Теория может восприниматься тяжеловато, зато практика пойдет отлично. Это прекрасный момент, чтобы осваивать что-то руками. Готовка, ремонт, работа с инструментами и любые прикладные навыки. В целом, завтра день, когда можно спокойно разобраться в документах и финансах. Может быть, это не самый яркий, но день полезный. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир.
1: Реклама.

0: авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
2: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей. А полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
5: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
6: Смоленская керамика на века.
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка отсрочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
8: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 7 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра также малооблачно, утром плюс 9-14. Днем столбик термометра поднимется до отметки 19-23 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию женщин в ОМС. С инициативой выступил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает РИА Новости. Парламентарий напомнил, что система ОМС формируется за счет тех средств, которые граждане или работодатели за граждан отчисляют в Фонд обязательного медицинского страхования. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Мельчук. Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему. А Мельчук отметил, что при желании студент еще может получить и бумажный студенческий. В американской столице прошла акция «Бессмертный полк», собравшая около сотни жителей Вашингтона, а также соседних штатов Мэриленд и Виргиния. Участники прошли с портретами своих родственников, ветеранов Великой Отечественной войны, от стен Белого дома до Национального мемориала Второй мировой войны, сообщает ТАСС. В шествии приняли участие не только россияне и выходцы из России, но и граждане Белоруссии, Болгарии, Казахстана и других стран. В Японии началась неделя роз. Так называется фестиваль, посвященный этому цветку. На мероприятие продлится не одну неделю, а целый месяц, вплоть до начала июня. Основной площадкой праздника стал прибрежный парк Ямасита и примыкающий к нему парк на холме. В парке высажено почти 2000 кустов роз 160 сортов. Также работает рынок, где можно купить садовые цветы в горшках, черенки роз и другие растения. В парке на холме посетителей ждут гигантские арки из белых вьющихся роз. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир», 24.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Мудрость гласит: всему свое время. Искусство – почувствовать это время и в нужный момент начать действовать. Впереди обязательно новые встречи, новые люди и новые эмоции. Приветствую всех, дорогие друзья. С вами Радио Мир. Меня зовут Сергей Жирихин. Всем прекрасного вечера.

0: невыносимо.
1: Удивительный мир. Из-за величины территории в России весна наступает в течение полугода. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении. Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок. Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
3: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13-2. Подробности и условия акции по телефону 38-08-26.
4: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Yeah. 3 мая в Микее. Вафли «Коломенская» в ассортименте 200 грамм 49 рублей 99 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
1: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Радио. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

0: Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Минувшим летом на даче у меня из коробки стал пропадать зефир. Проследив за детьми, я выяснила, что они пытались поджарить его на костре, насмотрелись где-то в кино. Пришлось провести мастер-класс, а заодно объяснить, что для костра лучше подойдет маршмеллоу. Эти лакомства довольно часто путают, хотя общее у них только наличие сахара. Способ приготовления, ингредиенты и вкус различаются. Самый древний предок маршмеллоу появился в Древнем Египте как лекарство от ангины. Его делали из корня алтеи. Сначала вкус был горьким, смешали с медом, еще и конфеты получились. В 19 веке французы рецепт усовершенствовали, взбив корень алтея с сахаром, водой и белками. Название придумали британцы. Маршмеллоу они называют растение мальвоболотное, она же алтей лекарственный. В наши дни маршмеллоу делают из кукурузного крахмала, сахара, воды с сиропом глюкозы и желатина. Все это соединяют, взбивают, формируют в колбаски, подсушивают и нарезают. Ничего сложного, даже дома можно приготовить. При помощи маршмеллоу декорируют торты и мороженое, его жарят на костре во время пикников, добавляют в горячие напитки и даже в салаты. Соль в том, что желатин, входящий в состав этого кондитерского изделия, полезен для укрепления суставов и поддержания эластичности кожи. А перец в том, что потребление продуктов, содержащих сахар, стоматологи рекомендуют ограничить. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Мы имеем вам кое-что показать.
1: Мне поручено встретить вас!
2: Гутен морген, товарищ американец!
0: Да. Готовьтесь много улыбаться.
3: От слов к делу.
4: Мне сказали, что здесь валюту можно поменять.
0: Пока смотрите комедию с убойным юмором.
2: Совсем обалдели уже!
0: И советов с любовью. «Дежавю». Смотрите сегодня в 22.30 на телеканале «Мир». Категория 16+. Вместе. Каждый день.
5: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В Приморье спасатели усилили группировку из-за ландшафтных пожаров. Сделать это поручил губернатор края Олег Кожемяка. Для борьбы с огнем в партизанские и ханкайские округа направят 100 и 300 человек. Оперштабы на местах возглавят руководители этих муниципальных образований. Ранее на территории Еврейской автономной области вспыхнул самый крупный лесной пожар. Огонь охватил 52 тысячи гектаров тайги. В Душанбе открылась выставка изделий женщин-мастеров. Ее участницы показали вышивку, национальную одежду и самобытные украшения, сообщает телеканал «Мир-24». Проект объединил всех, для кого творчество не просто увлечение. На выставке представлены изделия ручной работы из разных регионов Таджикистана. Свои работы представили в том числе обладательницы президентских грантов. Большим спросом на ярмарке пользуются украшения – кольца, браслеты, серьги и бусы. В Челябинске запчасти для трамваев печатают на 3D-принтере. В одном из депо производят более десятка разных изделий. Заводские детали зачастую нужно ждать по нескольку дней. Напечатать их на принтере можно максимум за 4 часа. Самую простую деталь можно сделать всего за 10 минут. Поэтому трамваи в ремонтном цеху не задерживаются и ходят без перебоев. В лондонском зале Clapham Grand квартет музыкантов исполнил маленькую ночную серенаду Моцарта на инструментах, сделанных из овощей. Вместо флейты, скрипки и виолончели использовали морковь, кабачок и батат. Группу основал биохимик Тим Кренмар. Однажды он поспорил с другом, что научится делать блок флейты из моркови. У него получилось, а позже он пригласил в проект выпускников Королевской академии музыки. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир», 24.
6: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

И как бы ни развивались технологии, и насколько бы навигационные системы не двигались вперед, а по звездам мы по-прежнему ориентируемся. В частности, в рамках гороскопа на Радио Мир. Будем слушать через 5 минут. Надежда Сташина — отличный штурман. А до того Тима Белорусских и Виагра.

0: Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Понедельник, 4 мая, открывает короткую рабочую неделю и при этом дает возможность успеть очень многое. Без рывков и напряжения, а скорее за счет грамотного подхода. Меркурий в Тельце дает нам не только желание, но и умение все устаканить. Главным качеством становится практичность. Цифры, подсчеты, дебет, кредит. Может, это и скучновато, но это соль материального мира, а именно в нем сейчас необходимо навести порядок, пока нам помогают Солнце и Меркурий в Тельце. Так что завтра хороший день, чтобы заказать выписку из банка за длительный период, проанализировать все, поднять счета, чеки, потребовать вернуть долг, а также узнать, можно ли реструктурировать заем и тому подобные вещи. Если вам предстоят переговоры, делайте ставку на наглядность. Цифры, графики, примеры, фотографии. Все, что можно показать, будет работать лучше, чем просто слова. Завтра важно не красиво сказать, а понятно показать. Это же касается и обучения. Теория может восприниматься тяжеловато, зато практика пойдет отлично. Это прекрасный момент, чтобы осваивать что-то руками. Готовка, ремонт, работа с инструментами и любые прикладные навыки. В целом, завтра день, когда можно спокойно разобраться в документах и финансах. Может быть, это не самый яркий, но день полезный. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: хорошо звучит. Реклама.
1: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современный

0: 8-800-700-0630. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Каждый день свежее мясо у нас на прилавке. Вы спросите, где? Конечно, у фермера в лавке. Заходите за свежим домашним фаршем в лавку фермера. 20 видов сала домашнего засола на любой вкус, а также котлеты и пельмени ручной лепки. Сочный мягкий шашлык от фермера по особой технологии. Ребра и колбаски для гриля. Лавка фермера. Проспект Строителей 7. Напротив Поля чудес на Горке.
2: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
5: Exit. Born for more.
6: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
7: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге. Кашина 8 и ТРЦ Макси 3 этаж.
8: Цемент и сухие смеси.
9: Смоленская керамика.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

стучали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Бронзовая птица». 16+. Погода.
1: Завтра в Воронеже солнечная погода и плюс 19. В Екатеринбурге облачно и плюс 14. В Казани малооблачно и плюс 19. В Тюмени облачно и плюс 14. В Ижевске переменная облачность и плюс 15. В Ростове-на-Дону облачно и 14 выше 0. В Челябинске облачно с прояснениями и плюс 15. В Москве малооблачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 19:00. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В России расширился перечень профессий для альтернативной службы в армии. Теперь в нем 363 позиции, следует из указа Минтруда. Так, отработать срочку можно в качестве травматолога-ортопеда, невролога, водолаза, газосварщика, костюмера, настройщика пианино и роялей, электрика, зоолога и синоптика. Юристы напоминают, что не каждый призыв.

Искусственный интеллект теперь будет следить за выбросами вредных веществ в атмосферу. Соответствующий ГОСТ принял Росстандарт. ИИ должен оповещать водителя о превышении нормы выбросов, изучив базу этого ведомства. По стандарту системы должны рассчитывать объем выхлопов в атмосферу на основе анализа индекса загрязнения атмосферы, дымности и других показателей. Одна из самых ярких актрис советского кино Наталья Андрейченко отмечает юбилей. Она стала звездой благодаря ролям, которые до сих пор помнят миллионы зрителей. Кинокарьера Андрейченко

0: Весна начинается здесь.
1: Держи ритм. Танцемания.

0: чаще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстрый, но какой точный. Сто из ста выбиваем прочно.
1: Танцемания. Согревайся.

Добавьте весне немного тепла. Слушайте Радио Мир. Танцемания.

0: Танцемания на радио МИ. Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в «Манжаро» ты.
2: Обновленный «Джили Манжаро» уже в «Д-Авто». Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
1: Пройдите бесплатный тест-драйв
2: на Гагарина 53.
1: Весной все сразу ясно. С «Манжаро» жизнь прекрасна.
3: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
4: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. А именно, лифтинг лица и шеи, боди-лифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодицы, голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40 44 19. Сайт bastiondor.ru.
6: Все для бань в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика.
8: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и Лазурный берег. Звони 65 65 86.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Работать на лекарство будешь. Вежливость – лучшее оружие вора.
1: Девушка, девушка!
2: Танцемания. Танцемания на радио «Мир».

Держи ритм. Весна начинается здесь. Радио «Мир». Хорошо звучит.

слышите? Весна.

0: Занятия. Танцемания на радио Ми.
1: Реклама. Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки, все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
8: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
9: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
10: 3 мая в Микее. Вафли «Коломенская» в ассортименте 200 грамм 49 рублей 99 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
11: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В Забайкалье спасатели потушили за сутки 7 возгораний сухой травы. Горело 67 гектаров, сообщает региональный главк МЧС. Одно из возгораний ликвидировано в 6 километрах от села Солонцы. В Приморье из-за ландшафтных пожаров усилена группировка спасателей. Сделать это поручил губернатор края Олег Кожемяка. Для борьбы с огнем в Партизанские и Ханкайские округа направят около 400 специалистов. В белорусской глубинке возродили старинную технику плетения поясов на ниту. Это один из самых сложных элементов народного ткачества, сообщает Мир-24. В 20 веке ремесло исчезло. Восстанавливали его по археологическим находкам. Пояс в древние времена считался моделью мироздания, которая структурирует хаос и защищает человека. Ткачество поясов на ниту внесено в государственный список историко-культурного наследия Беларуси. В России появились лжемастера для проведения дачных работ. Они берут предоплату, а потом исчезают. Так мошенники предлагают ремонт заборов и септиков, услуги по обрезке деревьев. Целевая группа такой схемы – владельцы загородной недвижимости, садоводы и пенсионеры. Схема актуальна для мая, так как в этом месяце начинается сезон активных дачных работ. Хозяева кошек чаще всего дарят своим питомцам игрушки мышей и резинки. В списке также тараканы, кроты и скотч, говорится в результатах опроса производителя кормов. Зоопсихологи полагают, что кошки делятся своими игрушками с хозяевами, потому что считают их плохими охотниками. Так они могут приносить мышей и крыс, чтобы обучить человека охоте и накормить. Резинки для волос привлекают питомцев своим внешним видом. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».

Танцемания. Танцемания на радио Мир.

Танцемания. Танцемания на радио МИР. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети.

0: Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Реклама. Клещи не дремлют, а мы даем отпор. Тикс-фли – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Покупайте брусчатку в «Смоленской керамике».
2: «Смоленская керамика» на века.
3: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
4: Попросила я подарок новенький у мужа. Он привез меня в Кенпласт. За теплицей нужной.
1: Готовая теплица от компании «Кенпласт». Город мастеров, павильон 49.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
5: Вы как относитесь к брак сочетанию?
6: Вообще-то положительно.
7: Я об этом думать еще рано.
5: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
7: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатная путевка.
5: Сибирь.

0: помедленнее. Я записываю. Только на белом свете, там, где всегда мороз, тут за спиной медведи, а на земную ось. Мимо плывут столетия, как под льдом моря. Будто обострение, вертится земля, вертится земля.
1: Короче, Склифосовский.
2: Тебе не интересно, не мешай. Вертится. Пожалуйста, земля. Дальше.
3: Шашлык из этого невеста, не забудь перегласить.

Танцемания. Танцемания на радио Мир. Я хочу, чтобы...

0: читая ленту Инстаграма. Да, я понимаю, что ты непростая дама, и все это не входит в твои планы. Сегодня я хочу познать другую сторону экрана. Это странно, я не стесняюсь, это странно. Во мне играет азарт, ночь сменяет день плавно. Но все идет по плану, скромным быть не в моде. Егор Крид и Ханна.
1: Скромным быть не в моде. Согревайся.

0: Танцемания.
1: Сейчас я расскажу вам секрет приготовления. Яичницы куриной с приправой обалденной. Значит, Дима, готовим еду. Я беру сковороду, потом на сковороду эту мать курицу кладу. Потом туда вагонка есть подсолнечного масла. Еще немного перца и протертой сырной массы. Еще вода морковки и покрошу лучку. А чтоб не вышел запах, можно резать коньячку. И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за блин, а где же яйца? Терпение, спокойствие, сейчас они появятся.

0: Танцемания. Танцемания на радио Ми. Реклама.
1: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
3: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: 3 мая в Микее. Вафли «Коломенская» в ассортименте 200 грамм 49 рублей 99 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Радио Мир. Хорошо танцевать. Танцемания на радио Мир.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. С нового учебного года в российских школах появится предмет «Духовно-нравственная культура России», сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Он разработан по поручению президента и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, передает РИА Новости. В феврале уровень заработной платы свыше 150 тысяч рублей был зафиксирован у специалистов некоторых отраслей экономики России. Самые высокие зарплаты в конце зимы получали сотрудники табачных производств – 355 тысяч рублей. Кроме того, выше 200 тысяч рублей они были у финансистов и страховщиков, специалистов в сфере добычи нефти и газа, IT-отрасли, а также у работников воздушного и космического транспорта. Российские регионы самыми аккуратными водителями назвали страховщики. Они проанализировали статистику обращений по ОСАГО за первый квартал этого года. Самые низкие показатели аварийности зафиксированы в Перми и Иркутске. В топ-10 регионов с наихудшей ситуацией на дорогах вошли традиционные лидеры по количеству ДТП – Москва, Московская область и Краснодар. Йоко Оно потребовала запретить продажи крафтового пива «Джон Лемон» во Франции. По ее словам, компания нарушила закон, используя зарегистрированную ею торговую марку. В течение 5 лет завод выпускал пиво со вкусом лимона и имбиря с этикеткой, отсылающей к Джону Леннону в качестве шутки и дани уважения. После переговоров компании разрешили распродать оставшиеся 5000 бутылок до 1 июля. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Танцемания. Танцемания на радио Мир.

замотал, я тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, вы не сведутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: весна на радио. Танцуйте вместе с нами.
1: Там качали, громко чайки, и не слушаем, а причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой, они качали.

0: Танцемания. Танцемания на радио Мир. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
1: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
3: Транзит-дефис-хавейл.ком. Цемент и сухие смеси.
4: Смоленская керамика на века.
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу.

0: Работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
1: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
2: Я баранины такой не едал ни разу.
3: В лавке фермера она прямиком с Кавказа. Легендарная дагестанская баранина теперь в лавке фермера на Киселевке. А еще отменная говядина, телятина и свинина. И, конечно, более 20 сортов фирменного сала, фарш и пельмени. Шикарный выбор по очень приятным ценам. Лавка фермера. Проспект Строителей 7, напротив магазина «Поле чудес» на Горке. У нас не залеживается.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
8: «Радио Мир».

0: Танцемания.
1: А добавь мне чуть-чуть музыки.
2: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя.

0: Танцемания. Танцемания на радио Ми. Идеальное общение только на 40% состоит из высказывания своей точки зрения. Участвуйте в программе «Час для вас». Лучшие собеседники на радио «Мир». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и «Лазурный берег». Звони 65-65-86.
7: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков анонсировал важное выступление Путина на параде 9 мая. Оно, по словам Пескова, станет крайне значимым событием. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что весь мир находится в ожидании речи Путина. По словам Пескова, такое внимание мирового сообщества к словам российского лидера полностью оправдано. Власти Туапсе пообещали очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня. В администрации Туапсинского муниципального округа заявили, что не зафиксировали аномального всплеска сверхобращений в скорую и в больнице после происшествия, и что Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон. Спортсмен Владимир Никитин 3 мая стал победителем Казанского марафона, установив новый рекорд России. Он преодолел более чем 42 километра за 2 часа 8 минут и 9 секунд. Никитину 33 года. Спортсмен также является обладателем национальных рекордов в беге на 10 километров и в полумарафоне. Оба этих достижения он установил в 2025 году, став первым россиянином, который преодолел дистанцию в 21 километр быстрее, чем за 1 час. В Екатеринбурге заработал первый в России робот-автозаправщик. Во время заливки бензина в бак автомобиля водителю не нужно покидать салон машины. По словам разработчиков умного устройства, робот оснащен тремя камерами. Благодаря системе искусственного интеллекта он анализирует полученный с них видеопоток. Затем обнаруживает бензобак, откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

вместе вечно. В тебе живет жизнь, теперь все иначе. Если судьба ударит нас, я дам сдачи. Прошу, не плачь, ко мне прижмись ближе. Мне так нужно слышать, как ты дышишь. Я давно уже понял, тобою болен. Я в твоем распоряжении, в твоей воле. И что бы ни случилось,

Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
2: Все для бань в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика.
4: Попросила я подарок новенький у мужа. Он привез меня в Кенпласт за теплицей нужной.
2: Готовая теплица от компании Кенпласт. Город мастеров, павильон 49.
5: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. Шина 67 знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
6: Так.
7: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
6: Что?
7: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. Радио Мир.

Радио Мир. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

Музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

0: Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и Лазурный берег. Звони 65-65-86.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
7: Рыбная бухта открыта и ждет своих покупателей. Все морепродукты найдете здесь. Рыба соленая, свежемороженая, копченая, красная и белая, а также икра, кальмары и креветки. Все свежее, вкусное и по низкой цене. Фирменный магазин «Рыбная бухта». Проспект Строителей, напротив магазина «Поле чудес» на Горке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
0: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Завтра в Воронеже солнечная погода и плюс 19. В Екатеринбурге облачно и плюс 14. В Казани малооблачно и плюс 19. В Тюмени облачно и плюс 14. В Ижевске переменная облачность и плюс 15. В Ростове-на-Дону облачно и 14 выше 0. В Челябинске облачно с прояснениями и плюс 15. В Москве малооблачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В России не планируют повышать пенсионный возраст ни до 2028 года, ни после него. Об этом заявили в Минтруда в ответ на запрос зампреда Думского комитета по экономической политике, передает ТАСС. В министерстве также заверили, что другие параметры возраста выхода на пенсию не обсуждаются и не прорабатываются. Специалисты в России создали 69 новых диагностических экспресс-тестов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. За счет этого время диагностики инфекции сократилось с 1.5 часов до 30 минут. По словам Голиковой, ранее в регионы России были поставлены 25 мобильных лабораторий, благодаря чему реагирование на вспышки опасных инфекций в любой точке страны сокращено до суток. Роспотребнадзор дал рекомендации для отдыха на природе в майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости. Чтобы защититься от клещей, в ведомстве советуют выбирать светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и регулярно осматривать себя. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за 2 недели число обращений за укусов клещей выросло втрое – до 18 тысяч. В Лондоне квартет музыкантов исполнил маленькую ночную серенаду Моцарта на инструментах, сделанных из овощей. Вместо флейты, скрипки и виолончели использовали морковь, кабачок и батат. Группу основал биохимик Тим Кренмор. Однажды он поспорил с другом, что научится делать блок флейты из моркови. У него получилось. А позже он пригласил в проект выпускников Королевской академии музыки. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

0: Реклама.
1: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
7: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта. Истинная

музыкальное информационное радио. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

Завтра в Воронеже солнечная погода и плюс 19. В Екатеринбурге облачно и плюс 14. В Казани малооблачно и плюс 19. В Тюмени облачно и плюс 14. В Ижевске переменная облачность и плюс 15. В Ростове-на-Дону облачно и 14 выше 0. В Челябинске облачно с прояснениями и плюс 15. В Москве малооблачно и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. С нового учебного года в российских школах появится предмет «Духовно-нравственная культура России», сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Он разработан по поручению президента и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, передает РИА Новости. В феврале уровень заработной платы свыше 150 тысяч рублей был зафиксирован у специалистов некоторых отраслей экономики России. Самые высокие зарплаты в конце зимы получали сотрудники табачных производств – 355 тысяч рублей. Кроме того, выше 200 тысяч рублей они были у финансистов и страховщиков, специалистов в сфере добычи нефти и газа, IT-отрасли, а также у работников воздушного и космического транспорта. Российские регионы самыми аккуратными водителями назвали страховщики. Они проанализировали статистику обращений по ОСАГО за первый квартал этого года. Самые низкие показатели аварийности зафиксированы в Перми и Иркутске. В топ-10 регионов с наихудшей ситуацией на дорогах вошли традиционные лидеры по количеству ДТП – Москва, Московская область и Краснодар. Йоко Оно потребовала запретить продажи крафтового пива «Джон Лемон» во Франции. По ее словам, компания нарушила закон, используя зарегистрированную ею торговую марку. В течение 5 лет завод выпускал пиво со вкусом лимона и имбиря с этикеткой, отсылающей к Джону Леннону в качестве шутки и дани уважения. После переговоров компании разрешили распродать оставшиеся 5000 бутылок до 1 июля. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24». We'll be right back.

0: эфир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте. Это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Таджикистане проходит акция «Одеваемся по-таджикски». В Беларуси построили жилье для сотрудников лесхозов. А также новости из Казахстана и Кыргызстана прямо сейчас.
0: Казахстан.
1: Чтобы извлечь полезные ископаемые в Казахстане, нужны современные технологии и большие инвестиции. Как их привлечь, обсуждали на международном форуме в Астане. Кирилл Потемкин пообщался с делегатами.
2: На разведку полезных ископаемых в ближайшие три года государство направляет около 240 миллиардов тенге. Это свыше 40 миллиардов рублей. Время расхода власти готовы разделить с частными инвесторами. За последние пять лет их вложения в разведку месторождений выросли в 2,5 раза. Искать есть что. Помимо изученных, в стране имеются значительные запасы углеводородов, урана, вольфрама, меди, редкоземельных металлов, лития и графита, сообщил вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Иран Шархан.
3: Казахстан обладает уникальными геологическими возможностями. Сегодня на государственном балансе числится более 10 тысяч месторождений, из них более 1000 по твердым полезным ископаемым.
2: В стране определили 20 участков, где проведут детальную геологическую съемку и сейсморазведочные работы. Они охватят площадь в 100 тысяч квадратных километров. Каждый год будет добавляться еще по 30, дополнил председатель правления Национальной геологической службы Казахстана Ерлан Галиев.
4: Мы очень надеемся, что будет открытие именно медно-порфирового крупного месторождения мирового порядка. Последние открытия были в мире, это Монголия и Демократическая Республика Конго. Мы надеемся, что следующее будет такое открытие в Казахстане. Для этого проводится вся работа.
2: Помогают технологии. Эта программа анализирует данные геолога разведки и обрабатывает снимки. Рядом с действующими месторождениями золота по сумме геологических признаков она помогла найти новые залежи металла, рассказала профессор Института геологии и нефтегазового дела Гульзада Умирова.
5: Мы про Камедалис есть вот эти все данные по геофизике, которые соответствуют известным месторождениям. И попросили программу, чтобы она нам нашла еще перспективные зоны, что она, собственно, с удовольствием и сделала. Это все было заверено потом бурением, и нам заказчики сказали очень большое спасибо.
2: Международный форум в Астане помогает обменяться технологиями и показать возможности. Узнать о геологических амбициях и потенциале Казахстана приехали делегации более чем из 30 стран.
0: Кыргызстан.
1: Муниципальные службы украсили столицу Кыргызстана в преддверии саммита ШОС. Фасады здания Бишкека обновили по единому дизайн-коду. Подробности расскажет Алексей Калинин.
6: Специалисты совместно с архитекторами разрабатывают паспорта фасадов. Главная цель – сделать облик города более современным и гармоничным. В приоритете – центральные улицы столицы. Здесь ведутся комплексные работы. Фасады зданий красят в единый цвет и приводят в порядок. Рассказывает начальник отдела художественного оформления Бишкек главархитектура Сыймык Рызбек Уулу.
7: Конечно, возникает немало трудностей, так как многие объекты строились без соответствующих документов. В одном здании, где на первом этаже несколько коммерческих точек, каждый оформлял фасад по-своему. Поэтому сейчас ведется масштабная работа по приведению их к единому стандарту и устранению нарушений.
6: В этом году столица готовится принять крупные международные мероприятия. Саммит Шанхайской организации сотрудничества и Всемирные игры кочевников. К концу августа планируют завершить строительство ряда государственных объектов. Один из ключевых – Конгресс-холл, где и пройдет заседание ШОС. Также возводится новый стадион «Бишкек-арена», рассказывает председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.
8: Открытие ШОС мы будем проводить на новом стадионе.
6: На 51
8: тысяч мест.
6: Сколько?
8: 51 тысяч.
6: 51 тысяч. Это большой.
8: Это будет пока крупнейшее в Центральной Азии. Открытие будет ШОС и Всемирных игр кочевников.
9: В этом году
8: мы проводим открытие здесь, продолжение на Сибири.
6: В столице также ремонтируют дороги и тротуары. Кроме того, городским службам поставлена задача ускорить замену уличных знаков и аншлагов с названиями улиц и привести их к единому стилю. Кыргызстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества уже в четвертый раз с момента ее создания. Бишкек до этого трижды становился местом проведения саммита.
0: Таджикистан.
1: На протяжении всей весны в Таджикистане проходит акция «Одеваемся по-таджикски». Ее активно поддерживают жители всей страны. Среди них и Нушин Кузиева.
9: Чаще всего можно увидеть яркие платья из атласа и адраса. Есть наряды и с национальным орнаментом чакан. При этом современные образы тоже не обходятся без национальных мотивов. Активно добавляют традиционные украшения. В столичных парках участницы акции госслужащие вышли на прогулку в таджикских нарядах. Каждый образ выглядит аккуратно и гармонично. Сдержанные фасоны и продуманные детали подчеркивают уважение к национальной одежде и создают единый праздничный настрой. Сабрина Икромова, сотрудница Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан, говорит, что ношение национальной одежды – это способ сохранить историю и уникальность народа.
10: Цель этой акции – сохранить и укрепить традиционные ценности через народный костюм, ведь он отражает культуру, историю и самобытность народа.
9: К акции присоединились и сотрудники национального филиала межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Таджикистане. Сотрудниц не так много, но представлены почти все регионы республики. От знойного Махатлона до заснеженного Памира. В стороне не осталась и директор филиала. Вера Исмаилова, директор национального филиала телерадиокомпании «Мир» в республике Таджикистан, рассматривает традиционную одежду как символ истории.
11: Я глубоко убеждена, что ношение национальной одежды – это своего рода демонстрация богатейшей культуры таджикского народа. И проведение такого рода акции – это дань уважения нашей истории, культуре, традициям и обычаям наших предков. Вы только посмотрите, какие сейчас красивые, яркие девушки, женщины в национальных нарядах. Я думаю, что мы должны прививать любовь к нашей истории, культуре и нашим детям. Например, мои дочки с удовольствием носят национальные наряды, и вот, как видите, я тоже.
9: Акция «Одеваемся по-таджикски» проходит по инициативе Комитета по делам женщин и семьи.
0: Беларусь.
1: Под Минском построили жилье для сотрудников лесхозов. В чем особенность квартала, узнала Екатерина Дорошевич.
12: Такое жилье досталось семьям в бонус от работы. Дом на две семьи. Рядом участок, который можно благоустроить, детские площадки и школа. Этот квартал в Острашидском городке напоминает клубную застройку. В комплексе около 30 домов, современные фасады, плоские кровли. Жилье с отделкой. Заезжай и живи. И всего 20 километров от Минска. Говорит министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.
13: Приятно сегодня и молодым семьям, и нам приятно, что наши работники будут жить в комфортных условиях. Естественно, будет и производительность труда выше. Основная наша мысль – больше кадров закреплять в сельских населенных пунктах. В агрогородках сейчас созданы хорошие условия, комфортные.
12: Семья Новицких больше 10 лет ютилась в общежитии, но уже скоро вчетвером переедут в просторное жилье. 3 комнаты, гостиная, 2 санузла и кухня. 105 квадратов вместо 30, говорит инженер лесного хозяйства, инженер Буравлянского спецлесхоза Татьяна Новицкая.
14: У меня, наверное, даже не было и не складывалось в уме, да, что, ну, возможно, да, будет мне дана данная квартира, хотя, да, говорили, но я не осознавала данную информацию. Мне было, ну, не знаю, может быть, не тяжело, но у меня есть с чем сравнить. То есть те метры, которые есть в данном доме, и те метры, которые я занимаю сейчас, конечно, это колоссально.
12: Цена аренды квартиры в месяц не больше, чем оплата общежития в столице. С условием, что через 10 лет работы на предприятии жилье можно выкупить. Такое распоряжение дал президент Беларуси. Александр Лукашенко разрешил работникам лесного хозяйства приватизировать арендные помещения, возведенные предприятием. Новый квартал построили по поручению главы государства. Необходимо было вовлечь земли в хозяйственный оборот. Также жилье там получат многодетные семьи и очередники. В Минлесхозе отметили, что при строительстве домов все чаще переходят на деревянные индустриальные строения.
0: Казахстан.
1: В Алматы открылся уникальный музей. Скульптор Куаныш Махмеджанов создал для него экспонаты из того, что обычно отправляют на свалку. Например, из металлолома и старых бытовых приборов. Экспонаты увидела Тамара Зарипова.
15: Здесь техника не умирает, она перевоплощается. Старые стиральные машины, пылесосы, фены и даже детали от настоящих самолетов становятся частью новых образов. А посетители невольно начинают игру. Как детективы всматриваются в детали и пытаются узнать, а не такой какой ли холодильник у них стоял когда-то дома. Звездолет – магнит для юных космонавтов. Это самый большой экспонат. 11-метровый корабль весит 3 тонны. Можно покрутить штурвал и заглянуть в иллюминаторы. Они из люков стиральных машин. Рядом его необычный брат – юртолет. К авиации ближе, чем кажется. В конструкции карбоновые детали, как в современных самолетах. Их на утилизацию передала местная авиакомпания. Сторожит колоритный корабль инопланетная собака Тазы – казахская борзая. Из вторсырья Куаныш Мухамеджанов, в прошлом стоматолог и бизнесмен, мастерит уже 9 лет. Бамблби, Терминатор, Вали – первые скульптуры делал из металла. Ход шли корпуса от машин, запчасти и кастрюли, говорит ресайкл-арт-скульптор Куаныш Мухамеджанов.
16: Это мой ответ обществу потребления. Сейчас очень даже рад тому, что у нас в Казахстане, в Алмате, этот ресайкл-арт очень сильно развивается.
15: Никаких схем, только импровизация. Детали в процессе диктуют, какой будет скульптура, говорит художник. Он подстраивается под форму и подбирает по цветам, отмечает учитель начальных классов Татьяна Монахова.
17: От фигуры к фигуре мы просто не перестаем удивляться, сколько в этом человеке таланта, сколько фантазии. Когда мы выезжаем с детьми вот на такие замечательные проекты, я всегда чувствую себя ребенком.
15: Детям здесь особенно интересно. Они замирают у каждой работы, увлеченно исследуют и вдохновляются. Всего в музее больше 60 экспонатов. Идеи не заканчиваются. Куаныш создает по 3 скульптуры в месяц. В планах большой робот из принтеров. Материалов, говорит, запасом. Старой техникой заняты 2 склада.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио. «Весна» на «Радио Мир».

0: Я скучаю. Я беременна. Мам, я замуж хочу.
1: А у нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

Сегодня синоптики обещают в Воронеже солнечную погоду и плюс 19. В Екатеринбурге облачно, 14 со знаком плюс. В Казани малооблачно и до плюс 19. В Тюмени облачно, плюс 13. В Ижевске переменная облачность и 15 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 14. В Челябинске облачно с прояснениями и 15 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду и плюс 25.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков анонсировал важное выступление Путина на параде 9 мая. Оно, по словам Пескова, станет крайне значимым событием. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что весь мир находится в ожидании речи Путина. По словам Пескова, такое внимание мирового сообщества к словам российского лидера полностью оправдано. Власти Туапсе пообещали очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня. В администрации Туапсинского муниципального округа заявили, что не зафиксировали аномального всплеска сверхобращений в скорую и в больнице после происшествия, и что Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон. Спортсмен Владимир Никитин 3 мая стал победителем Казанского марафона, установив новый рекорд России. Он преодолел более чем 42 километра за 2 часа 8 минут и 9 секунд. Никитину 33 года. Спортсмен также является обладателем национальных рекордов в беге на 10 километров и в полумарафоне. Оба этих достижения он установил в 2025 году, став первым россиянином, который преодолел дистанцию в 21 километр быстрее, чем за 1 час. В Екатеринбурге заработал первый в России робот-автозаправщик. Во время заливки бензина в бак автомобиля водителю не нужно покидать салон машины. По словам разработчиков умного устройства, робот оснащен тремя камерами. Благодаря системе искусственного интеллекта он анализирует полученный с них видеопоток. Затем обнаруживает бензобак, откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба МИР 24.
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Ты моей никогда не будешь.

музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже солнечную погоду и плюс 19. В Екатеринбурге облачно, 14 со знаком плюс. В Казани малооблачно и до плюс 19. В Тюмени облачно, плюс 13. В Ижевске переменная облачность и 15 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 14. В Челябинске облачно с прояснениями и 15 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду и плюс 25.

Моя жизнь без тебя, без ярких красок. Кругом люди без лиц и без жалких масок. То, о чем ты думаешь, я оформляю в слова. И от мыслей твоих кругом моя голова. Спроси все, что хочешь, и я дам ответ. Скажи все, что держишь, и раскрой секрет. Вернись ты ко мне, сколько можно играть. Я подарю себя, сколько еще можно ждать.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Опоздавшие на ЕГЭ могут быть допущены к экзамену, но время его окончания для них продлеваться не будет. Об этом сообщается в письме Рособорнадзора с рекомендациями по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. Если в течение 2 часов с начала экзамена в пункте проведения или отдельных аудиториях не появился ни один школьник, принимается решение об остановке экзамена. Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май 2026 года для всей территории нашей страны. Теплее обычного последний весенний месяц будет в Мурманской и Архангельской областях, а также в Ненецком автономном округе и островах Северного Ледовитого океана. Также тепло ожидается на Таймыре, в Салехарде, Ханты-Мансийске, в северных районах Республики Коми, Пермского края и Якутии. Аферисты в мессенджерах используют схему обмана с предложениями легкой подработки или удаленной работы без опыта и вложений. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Мошенники предлагают выполнение простых заданий, таких как отзывы, накрутка продаж, покупка и перепродажа товаров, обработка заказов или продажа подарочных сертификатов. После согласия жертве присылают инструкцию, а также могут потребовать оформить рассрочку на товар. Деньги уходят мошенникам, а обещанная оплата не поступает. С сегодняшнего дня гости ВДНХ могут увидеть традиционные конные церемониалы всадников Кремлевской школы верховой езды. Показательные выступления будут проводиться до конца сентября. В парадном строю всадники проследуют от Центра национальных конных традиций до площади перед аркой главного входа. Они предстанут перед гостями ВДНХ в исторических образах кавалеристов и продемонстрируют зрелищные элементы российских конных ритуалов. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Радио Мир. Камера скрыта, мы с тобой крыты. Сняты запреты, мы раздеты.

понимаю, что чертовски прав был Ньютон. Воронка тянет люто. Но ведь бывало, что хана, бывало, что хамам. Ты разжигала мне на сердце в хлам, убивала нервы хам. Я тот еще, наверное, ты резала прямо по швам мне, стерва. Хотя куда я без тебя, честно, пойду по льду и сразу провалюсь резко. Мое чудовище, моя принцесска,

музыкальное информационное радио. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Три часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: центр. Так надо.
1: От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо.

Радио Мир. Весна. На Радио Мир. Хорошо звучит.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже солнечную погоду и плюс 19. В Екатеринбурге облачно, 14 со знаком плюс. В Казани малооблачно и до плюс 19. В Тюмени облачно, плюс 13. В Ижевске переменная облачность и 15 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 14. В Челябинске облачно с прояснениями и 15 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду и плюс 25.

0: хорошо звучит.
1: Только не здесь, только не в этой кухне.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о проведении с 1 сентября эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов на территориях, где нет постоянно действующих аптек. Сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также содержащие наркотические средства и психотропные вещества лекарства в таких аптеках продаваться не будут. Для пострадавших от паводков в Дагестане собрали 1 миллиард рублей. Российский благотворительный фонд закрыл сбор. Он стал самым крупным за всю историю благотворительности в России. Пожертвования сделали более 382 тысяч человек и организаций. Самые крупные суммы – 10, 30 и 58 миллионов рублей. Деньги направят на выплаты пострадавшим, которые по разным причинам не оформили право собственности на жилье и не попадают под государственные компенсации. С наступлением весны и началом дачного сезона россияне могут столкнуться с геморрагической лихорадкой и с почечным синдромом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Основными источниками вируса среди грызунов выступают рыжие полевки, обитающие в лесах. Единственный способ обезопасить себя – соблюдать меры личной гигиены. К характерным симптомам относятся слабость, озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, а также бессонница. «Оскар» не будут вручать фильмам, созданным с помощью нейросетей. Американская киноакадемия внесла изменения в регламент вручения премии «Оскар». Отныне в актерских категориях к участию допускаются только роли, заявленные в официальных титрах. При этом необходимо документально подтвердить, что персонаж был сыгран живым человеком. Сценарии тоже должны быть написаны людьми. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир», 24.
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16.